в трамвае пустом, два билета забывший сберу. Твои слова я не сберег, твои слова

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения. Количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Упала ночь в ладони крыш, огни надежд зажег Париж. Ты в небе, как луна, паришь, мечта

всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу, и быть с тобой всегда хочу.

этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела.

станция такая, Хакинск. Там в одном составе был спецвагон, и такой же точно в другом. Пацанов набилось

больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-14-26-29. Город Москва. 18+.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Внимание всех мужчин! Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
5: Выбирай.
6: Выбирай. Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Калыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь. Дом чужую вину

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
3: Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать.

песен Стасика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК?

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мама...»

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки.

музыки, что кружит в тишине, капли станут

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай, выбирай, выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

и, боюсь сказать публично, надоел мне даже лично, я потом скажу вам кто. Надоели беспорядки.

хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он связан.

лишь он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя сошел.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, с судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти. Без царя в голове, без руля и витрил, я старался.

примерно и жил. А теперь меня голой рукою бери. Может, это апрель ест меня изнутри. Может,

висит, это милая мне. Утонченно так мстит, я соседке-старушке ту шубку отдам, а не то она вяжет

жил, так и жил, как умел, так примерно и жил. Что же перезимуем и эту весну? Ты послушай, как боится мне на луну. Куски на шесть колен буду выть соловьем. Возвращайся скорей, будет поздно потом.

0: Я тобой дорожил, так и жил, как умел, так примерно и жил.
1: Шансон. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
2: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной. Средством.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru. В разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Вот и все. Время строить свой храм из-за

женщина – семейное существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится –

мы все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже не

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос, но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

легко могу

меняются мечты. И я бегу по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты. Но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего. Но как прожить без нежности?

прожить без нежности твоей. Я посмотрел на этот мир сполна, и вот опять лететь за пять морей. Я проживу без отдыха и сна, но как прожить без нежности твоей? Ты так нежна со мною,

стоял над пропастью, не вдалеке, а с краю. И вдруг услышал голос

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
4: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

кудюжи вредную, от которой мальцом утирал в кусты, да сестрицу свою, девку дюжи вредную.

осенних трав стелится туман. Задремал под ольхой ясаул на роздыхе, не буди своего друга, атамана.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. В частных клиниках России можно будет пройти МРТ без направления врача. Новые правила вступают в силу с 1 сентября. Оценивать показания и противопоказания к исследованию будет врач-рентгенолог непосредственно перед процедурой, следует из приказа Минздрава. Протокол исследований оформят в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медкарту пациента. Кроме того, с 1 сентября будет разрешено использование зарегистрированных медицинских изделий с функцией искусственного интеллекта. Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим. Впереди переговоры и согласование технических процедур. Об этом заявил посол республики в Москве. Сейчас такого режима у южноазиатской страны нет ни с одним государством. Безвизовый въезд в Индию разрешен только государственным служащим и дипломатам. Требования для туристов уже постепенно смягчаются. С 1 января Индия отменила сбор за оформление электронных 30-дневных индивидуальных и групповых туристических виз. В марте Минэкономразвитие предложило механизм взаимного безвизового въезда для организованных туристических групп численностью от 3 до 50 человек на срок до 21 дня. Проще всего в Москву переехать жителям Ямала и Камчатки. Им потребуется не более 6 лет, чтобы накопить на студию площадью 28 квадратных метров, сообщает РИА Недвижимость. Такая квартира в новостройке обойдется примерно в 14 миллионов рублей. Средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 205 тысяч. Жители Камчатки получают в среднем почти 200 тысяч. Москвичам потребуется 6 лет 4 месяца, чтобы накопить на такую студию. Петербуржцам примерно 9 лет. Сложнее всего купить московскую студию жителям Дагестана, Ингушетии и Чечни. Им потребуется более 20 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, днем без осадков до 18. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.

0: Демин и Дымова на радио Шансон.
1: А по весне моя душа
2: летает на закате дня.
1: Над белой церковью кружа
2: зовется облака меня.

0: погадать. Листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет.

0: 7:06, время московское. И уже прилетели на свое рабочее место ведущие утреннего шоу в формате 2D Артем Демин и Марина Дымова. И, конечно, мы с огромным удовольствием всех вас приветствуем. Желаем вам доброго утра и отличного настроения. 27 августа у нас на календаре. День недели четверг.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Сегодня так много праздников. Например, сегодня Международный день бокса, День российского кино, День первого поцелуя. Самое время вспомнить, как это было с вами. А еще сегодня День ленточек и бубенчиков, что бы это ни значило.
0: Бубенчики.
1: Но я так понимаю, это что-то для лошадей?
0: Ленточки, я надеюсь.
1: И бубенчики.
0: Я надеюсь, да, что это для лошадей, а не для ветеринаров.
1: Ну да. Что-то из этого. А еще сегодня Михей Тиховей Камнеклад. Интересно, что нельзя в этот день делать. Спросим чуть попозже у Едвиги Карловны.
0: У Едвиги Карловны, она, конечно же, знает, безусловно. Ну что, дорогие друзья, в самое ближайшее время вас ждут новости, которые вы проспали.
1: Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный и ваш любимый гороскоп на радио «Шансон».
0: Ну а пока наш фирменный и ваш любимый Стас Михайлов с песней «Золотое сердце». Просыпайтесь вместе с нами. Доброе утро!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Мини-шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Спрос на дизельные автомобили с пробегом вырос на 33%. Помните, еще недавно, несколько дней назад, мы говорили о том, что вырос спрос на автомобили электрические и гибридные, потому что им, как бы, если и нужен бензин, то совсем немного, а электрическим вообще нисколько не нужно. Так вот, поскольку мы говорили о том, что на заправках в основном есть дизель и есть проблемы с бензином, теперь дизельные автомобили с пробегом, в общем, пользуются популярностью. Средняя стоимость на дизельные машины за 2 месяца уже выросла на 6%. И это составляет теперь 3 миллиона 200. В топе автомобилей BMW 5 серия, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe и Volkswagen Touareg.
3: А у тебя когда-нибудь была дизельная машина?
2: Никогда.
3: Мне вот просто интересно, а вот, по, допустим, когда ты едешь на электрокаре, он по-другому едет, у него другой разгон, то есть да, это чувствуется разница. А да, когда ты едешь на бензиновом автомобиле и на дизельном, тоже ощущается какая-то
2: разница? Я думаю, что нет, конечно, никакой разницы.
3: Ну, просто у меня есть подруга, которая ездит только на дизельных автомобилях, она говорит, ваш бензин — это ни о чем. Мне нравится, как ведет себя на дороге дизельный автомобиль.
2: А, ну, может быть, просто видишь,
3: вдруг она... у кого-то есть опыт, и вы можете сравнить, напишите. Есть какая-то реальная разница там, в разгоне, еще в чем-то? Потому что я, например,
2: разгон
3: слышала...
2: зависит не от дизеля или от бензина, а от крутящего момента, от количества лошадиных сил, от объема двигателя.
3: Ну, это все понятно, но мне просто интересно, ведь кто-то всегда выбирает автомобили только дизельные,
2: но раньше выбирали люди дизельные, я объясню тебе, выбирали дизельные почему? Потому что меньше был расход, но реально там дизельный автомобиль в среднем тратит там 5-6 литров при нормальной езде.
3: Ну вот смотри.
2: Если особо не грацевать, 5-6 литров на 100 километров. А вот зимой как раз есть определенные сложности, потому что если залить, ты помнишь, да, вот некачественный дизель попадается на заправке где-нибудь не в Москве, а далеко-далеко за городом, и тогда может у тебя встать автомобиль. То есть более капризный двигатель, более
3: чувственный. Почему тогда Жека Джон нам пишет, Марина, дизельная машина — это ведро с болтами?
2: Ну вот ему так.
3: Ну разве BMW X5 или Toyota Land Cruiser могут быть ведрами с болтами, если
2: нет,
3: они...
2: Нет, BMW X5 неплохой
3: или
2: автомобиль.
3: Или Volkswagen Touareg.
2: Говорю, потому что знаю, у моего друга, ближайшего друга в Москве, есть BMW X5, и
3: ну,
2: он
3: ладно,
2: доволен как слон.
3: Про машины, да про машины.
2: Про
3: давайте
2: бензин,
3: поговорим
2: давай.
3: Про кабачки. Гигантский кабачок весом 46 килограмм вырастила женщина из Истры. Она много лет выращивает различные экзотические культуры. На ее участке также растут даже артишоки, мама, какая-то мамордика и мелотрия. Что это такое? Мелотрия.
2: Вот надо было в черный ящик.
3: А кабачок
2: сегодня
3: прям огромный.
2: Мамордику положили.
3: Мамордика. А кто-нибудь знает, что это вообще?
2: Да, ну, сейчас...
3: ну, кабачок прям размером с женщину. Но это же есть невкусно. Она его зачем-то порезала.
2: Так нет, она его порезала?
3: Наверное, будет кабачковая оладья.
2: К соревнованиям
3: ну,
2: его?
3: Посмотри.
2: Не готовила она его к соревнованиям?
3: Видимо, нет. Она решила, что такой кабачок нужен дома.
2: Так, под Москвой нашли клад на 500 000 рублей. Представляешь, Марин, его зарыли 600 лет назад во время чумы. В этом кувшине серебряные монеты 15 века и раскопали их, как вы думаете, где? Правильно, в Коломне. Скорее всего, его спрятали во время эпидемии, чтобы защитить сбережения от грабителей и вернуться за ними позже. Но уже никто не вернулся. Видимо, серьезная была эпидемия. Тогда на эти деньги можно было купить 2 городских дома,
3: ну, вот
2: или табун лошадей.
3: Когда находят какой-то клад, причем на такие суммы, у меня вот ощущение, зачем копить, надо тратить. Неужели в те времена не было мошенников, которые могли этим людям
2: позвонить
3: и сказать...
2: С вашего кувшина сейчас уплывают деньги.
3: Назовите код от кувшина. Желание курить, оказывается, Артем, передается по наследству. Предрасположенность к никотину может передаваться от родителей, и это усложняет сопротивление тяге к сигаретам, особенно во время стресса. Оказывается, тяга к курению вообще вшита в ДНК, и ученые считают, что привычка может начать проявляться уже по ходу взросления. Поэтому, дорогие родители, надо начинать с себя. Если вы курить не будете, то и ваши дети курить тоже не будут.
2: Нет,
3: а потом
2: нет, не так,
3: дети.
2: Не так. Если вы курить не будете, но детей у вас пока еще нет, то, возможно, вы воспроизведете на свет потомство, которое не будет курить. А если вы уже курите, то ну, уже поздняк. Ну, дети уже родились, генетика
3: знаю.
2: Уже сработала.
3: Все равно надо своим,
2: законы
3: своим примером
2: Менделя
3: показывать.
2: Законы Менделя уже отработали свое.
0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой оппозиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
4: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
9: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлёб не душиться кашлем. И не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. Сна всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез.

0: Что же в черном ящике?
1: Итак, начинается игра «Черный ящик». Дорогие друзья, вам предстоит отгадать, что же вынесла сегодня Марина. Подсказки будут, свои варианты отправляйте на номер плюс 7 909 955 1030. Работает национальный мессенджер «Макс». Кто первым догадается, что в черном ящике находится, тот забирает сувениры от утреннего шоу.
2: Марина. Ты когда-нибудь это видел?
1: Нет.
2: Вообще
1: Но название слышал, конечно.
2: Ну, слышал, потому что ты врач.
1: Да.
2: Оказывается, это пьют для укрепления иммунитета, профилактики и быстрейшего лечения простудных заболеваний.
1: Тебе бы сейчас
2: гриппа
1: не помешало.
2: Гриппа и других вирусных инфекций. Получается, я могла это купить в аптеке?
1: Ты, да, конечно, это продается в аптеке, да.
2: Но это может также и расти в саду.
1: Это может и расти, наверное, в саду.
2: Еще,
1: но я в саду не представляю, как это растет. Как это выглядит в аптеке, представляю.
2: Никогда это не покупал и не выращивал, и ничего про это не читал. Возможно, он это слово обязательно напишет с ошибкой.
1: Угу.
2: А самое, что забавное, высшая классификация вот это, как же это сказать-то, подсолнечниковый. То есть как бы чем-то это похоже, значит, на подсолнух. Но не совсем, конечно. Вообще не похоже. Хотя бывает разных цветов. Так, стимулирует активность белковых кровяных клеток, лейкоцитов для борьбы с бактериями и вирусами. Но вот мне интересно, а если ты в саду у себя это вырастил, ты можешь потом это превратить в что-то полезное? Или это нужно?
1: По всей видимости, можешь. Почему нет? Если правильно засушить и потом, наверное, заваривать, это нужно.
2: Так, на одном месте это растет в среднем от 4 до 6 лет, после чего куст желательно выкопать, разделить и каким-то
1: еще
2: образом
1: и куст?
2: Омолодить.
1: Я думал, это трава, извините.
2: Ну нет,
1: а
2: это куст с цветочками.
1: А, куст с цветочками, да. А не просто цветочки какие-то, да?
2: Если вы знаешь, когда надо пересаживать уже прям
1: нет,
2: край.
1: Не знаю, расскажи.
2: Если цветение становится...
1: Октябрина Ганечкина опять выходит на арену и сейчас
2: если
1: расскажет.
2: Если цветение становится менее обильным и соцветия теряют размер, то растение пора пересаживать.
1: Куда? Просто в сторону чуть-чуть, на пару метров передвинуть,
2: в общем,
1: или...
2: Омолодить садоводы землю. Называют.
1: А, омолодить что? Омолодить?
2: Ну,
1: землю?
2: Нужно рассадить не землю, там много корней, большой получается куст, его нужно немножко прорядить и в разные места посадить. Значит, для женщин полезно это, потому что укрепляет иммунитет. Ну, мы уже поняли.
1: Ну, а мужчинам что, не укрепляет иммунитет? Если так. Это кому-то укрепляет иммунитет, то это и всем укрепляет иммунитет.
2: На зиму обрезать растения не обязательно.
1: Так.
2: Многие садоводы предпочитают оставлять стебли прям до весны.
1: Угу.
2: А потому что сухие цветоносы вообще-то украшают зимний сад и еще и служат кормом для птиц. Подождите, а лечиться-то этим как, если мы это все птицам отдадим?
1: А лечиться, наверное, листики, может быть, какие-то нужны? Или вот именно цветочки? Плоды? Что там?
2: Кто бы знал, Артем. Тут как бы подробностей нет. Тут либо купить в аптеке это можно,
1: да, я думаю,
2: либо
1: что
2: в цветочном магазине.
1: Марин, да я думаю, конечно, в аптеке. Ну, надежнее.
2: Нет, ну, смотря для каких целей. Если ты хочешь, чтобы у тебя в саду было красиво, ты идешь в магазин,
1: конечно,
2: где продаются растения для сада.
1: Естественно, конечно.
2: Если ты хочешь поддержать свой иммунитет...
1: Я сейчас только про тебя говорю. Конечно, тебе надо поддержать свой иммунитет, поэтому тебе лучше
2: купить... То есть, если я начну сажать в выходные,
1: не
2: это,
1: надо это сажать,
2: здоровье мое не поправится?
1: Нет, вообще я не думаю, что выходные тебе нужно тратить хоть что-то на какой-то физический
2: вообще,
1: труд.
2: Честно говоря, я давно и так не болела долго. Аж пятый день уже пошел.
1: Пятый
2: Может
1: день.
2: Быть, мне действительно нужно это?
1: Да.
2: Ты, люди там какие варианты пишут? Календула, ягоды годжи и боярышник?
1: Календула, валидол, ромашка, шиповник, хвощ, фацелия, элеутерокок, малина. Ну и, конечно, очень много правильных вариантов. Надо признать, что у нас сегодня очень быстро сработал Максим. Невероятно быстро, это буквально секунд 20, наверное, прошло с начала конкурса.
2: Максим — это мужчина, который
1: Максим,
2: у самовара блины
1: да,
2: ест.
1: Да, с блинами ест.
2: Слушайте,
1: искусственный интеллект
2: как
1: рулит,
2: ты
1: это
2: понял,
1: называется.
2: Что это искусственный интеллект?
1: Ну, потому что я умею...
2: Ты думаешь, Максим не похож вот на такого
1: Нет,
2: мужчины?
1: Максим, может быть, похож, а все остальное дорисовал искусственный
2: Вы в Сибири
1: интеллект.
2: Или в Ясной Поляне? Я понять не могу.
1: Ну, он тоже, наверное, не знает, потому что это искусственный интеллект
2: ну,
1: рисовал.
2: Ну, там же был какой-то запрос.
1: А, может быть, и был, кстати, да. Максим, что за запрос у вас был? Расскажите и присылайте нам номер телефона. И можете нормальную свою фотографию прислать, не созданную искусственным интеллектом. Мы с удовольствием на нее посмотрим. Так, ну что? Что там как бы?
2: Эхинацея,
1: да. Эхинацея.
2: Забыл уже, да?
1: Была сегодня у нас в черном ящике. Марина сегодня после работы купит эхинацею. И завтра
2: и
1: будет бодренькая,
2: я
1: здоровая, энергичная. Ну а пока такая же бодренькая, энергичная песня в исполнении Максима Апреля и Артема Демина. Делайте громче.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: стал, и не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Такие новости. Такие новости на радио «Шансон».
2: Грустная новость, Марин, очень грустная. На самом деле, я подтверждаю, что сложности возникают. Сделал заказ на Озоне буквально несколько дней назад. И ждал вчера, хотел себе обновить смарт-браслет. И уже пишет все, задерживается, сроки уточняются. Когда появится, расскажем вам потом. В общем, продавцы начали уходить с маркетплейсов, потому что комиссии там превысили уже 40%. Но я думаю, что дело не только в комиссиях. Все читают новости, все знают, что происходит со складами. Нагрузка на селлеров достигла 48% на Озоне, 43% на Вайлдберрисе и 40% на Яндекс.Маркете. Из-за этого прибыль продавцов падает, товары дорожают. Эксперты прогнозируют рост цен на 8-15% до конца года, но не это страшно. А страшно то, что ты, заказав какую-то вещь, можешь ждать ее очень и очень долго.
3: Ну, к сожалению,
2: раньше,
3: да, такие теперь обстоятельства.
2: Раньше мы за что любили маркетплейсы? За то, что быстренько приходил заказ, да, в нужный день, в нужный срок, а иногда и в нужный час ты мог пойти, зная, что это уже там вот будет,
3: ну,
2: тогда-то.
3: Все мы понимаем, что происходит и
2: да,
3: почему
2: конечно,
3: заказ
2: конечно.
3: Задерживается,
2: безусловно,
3: поэтому вполне
2: не,
3: можно
2: ну,
3: понять и продавцов, все, и сами маркетплейсы.
2: Да.
3: Так, тут про зумеров есть интересная новость.
2: Много расскажи.
3: Увольняться по-тихому больше не модно, и теперь зумеры выносят работодателей в соцсети. Рабочие конфликты все чаще переезжают на обсуждение туда. Сотрудники публикуют переписки, рассказывают о невыплаченных зарплатах, о спорных увольнениях, о отношении начальства. И, в общем, один вирусный пост может обернуться для компании полноценными репутационными рисками,
2: скандалами,
3: разборками с юристами. В общем, опасные эти зумеры, да? То есть, если раньше
2: да.
3: они просто, типа, просто не возвращались на свое рабочее место,
2: в а максимум
3: теперь
2: они... смс-ку могли прислать, что
3: да,
2: я,
3: в общем,
2: я увольняюсь.
3: Мне понравилась такая фраза, что раньше какие-то важные вещи люди говорили, потому что им было что сказать, uh-huh. а теперь люди хотят создавать какой-то контент, чтобы это залетело, а не потому uh-huh. что им есть что сказать, и это прям действительно печалит меня, потому что иногда в соцсетях почему-то популярность набирают не какие-то добрые, позитивные истории, а
2: вот почему мы с тобой не популярны в соцсетях, потому что мы в целом с тобой добрые, позитивные люди, не склочные.
3: Да ну нет, не в этом дело, я не могу сказать, что я не склочная и позитивная, я иногда бываю злой и склочный.
2: Да, ну, а зачем у тебя
3: но
2: в соцсетях?
3: Но дело не в этом, а в том, что в соцсетях
2: грустно
3: люди
2: все.
3: Перестали контролировать, что, ну, выкладывать не позитивный какой-то контент, что доброе, светлое и хорошее,
2: а
3: вечно какой-то трэш-контент,
2: да.
3: И он, и люди его смотрят, и он залетает, и ты думаешь, а зачем я это вообще смотрю, зачем мне это надо, надо бы пораньше лечь спать.
2: Да, в общем, все верно ты говоришь. Да, россиянам...
3: Рассказали, какие цветы дарить нельзя учителям.
2: Нельзя.
3: Потому что они аллергенные.
2: Какие еще?
3: Георгины,
2: давай.
3: Лилии, ромашки, потому что высок риск развития аллергических реакций. Проблема заключается не только в пыльце растений, но и в сильном аромате, который в закрытом помещении класса может вызывать у педагогов
2: ну,
3: головную
2: лили,
3: боль.
2: Ну, лилии, я согласен. А что, ромашки или георгины как-то сильно пахнут?
3: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
3: Но ромашки, они, да, они сильно с пыльцой. Ну, георгины, вот. Я только их на улице видела, мне в качестве букета никогда не дарили их. Я знаю, что еще очень опасные цветы, дельфиниумы, по-моему, как так они называются, голубенькие такие, типа весельки только.
2: А с ними что не так?
3: Они тоже ядовитые, если у вас дома есть животные, их вообще нельзя держать в квартире.
2: Mm-hmm. Так, цены на бензин выросли в среднем на 1% за неделю. Средняя стоимость увеличилась с 76,40 до 77,5 копеек. Топливо АИ-92 подорожало до 73 рублей 8 копеек в среднем за литр. АИ-95 до 79 рублей 32 копеек.
3: А что с бензином у вас,
2: дизель,
3: друзья?
2: Немного подешевели. Вот Ярославль уже, кстати, Ольга сегодня отчиталась с утра. Сказала, что 4 минуты на заправку ушло, но якобы муж теперь ругает бензин. То есть залились без очередей, а типа бензин уже стал хуже.
3: А как вы это понимаете?
2: А кто-то, да, заметил, что бензин, например, у кого-то стал хуже. Это, или это только заметил супруг Ольги. Напишите, друзья, качество топлива изменилось? Ваш автомобиль как-то начал на это реагировать? Пишите плюс 7 909 955 103 и 0.
1: На радио «Шансон» реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
13: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
14: А я их не различаю, мне все равно.
15: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 27 августа, заканчивается лето. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, в ближайшем будущем вас ожидает успех. В этом очень поддержат и помогут друзья, но не следует полагаться полностью на их мнение. Доверьтесь все-таки своей интуиции. Слушайте песню «У папа нарисуй» Елены Ваенги.
2: Тельцы, прекрасный день для всех начинаний. Все новое будет даваться вам легко и без особых проблем. Пришло время запускать запланированные проекты. А совет этого дня ловите в песне «Семь небес» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, многообещающий день. Сегодня у вас появится возможность показать свои таланты и блеснуть способностями. Окружающих будет притягивать ваша энергия и оптимизм, а ваша песня «Перекати поле» группы «Лесоповал».
2: Раки, этот день прекрасно подойдет для отдыха, так что если у вас нет запланированных срочных дел, смело звоните друзьям и начинайте планировать, как отдохнете. Ваша песня в этот четверг «Без любви твоей не могу» Артура Руденко.
1: Вы не можете усидеть на месте. Вам необходимо совершить что-то значимое. Вы чувствуете в себе огромную силу. Займитесь проектами, которые забросили. И слушайте песню «В таверне» Ивана Кучина.
2: Девы, и сегодня вам стоит запомнить свой сон, ведь велика вероятность, что то, что вам приснилось, может реально сбыться. Проявите особую осторожность на дорогах. А подсказку ловите в песне «Этот долгий день» Стаса Михайлова.
1: Весы, отличный день. Любые заключенные сделки сегодня будут успешными. Вы найдете себе влиятельного покровителя, который вам даст шанс достичь успехов. Совет дня в песне «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Скорпионы, все дела, связанные с финансами, будут сегодня удачными. Доверяйте своей интуиции, с ее помощью вы сможете не только хорошо заработать, но и приумножить накопленные деньги. Ваша песня «Туман» Евгения Кемеровского.
1: Стрельцы, хорошее время для позитивного общения с близкими. Устройте совместный праздник. Песня этого четверга «Я вижу сердцем» Виктора Дорина.
2: Козероги, вам сегодня улыбнется удача, и вы найдете новый стабильный источник дохода. Настроение ловите в песне «Небо на ладони» Григория Лепса.
1: Водолеи, а вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. Покажите в полной мере свой профессионализм. Совет песни «Безответно» Любови Успенской и группы «Руки вверх».
2: Рыбы, сегодня у вас звездный час. Вы наконец-то можете получить руководящую должность. Ого. Вместе с ней уважение окружающих людей. Подсказку ищите сегодня в песне «Рождение» Дмитрия Хмелева.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: вкусом.
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Депутаты Госдумы призвали ужесточить условия работы мигрантов. Предлагается полностью отменить патентную систему для неквалифицированных иностранных граждан и перейти к системе, при которой работники смогут въезжать только при заключении срочного трудового договора с конкретным работодателем. Кроме того, необходимо будет разрешение на работу сроком до 2 лет. Такой законопроект внесли в Нижнюю палату парламента. Переход в другую организацию или регион запретят, а нарушение повлечет выдворение. Школы активно ищут педагогов. К концу августа российские работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для учителей, сообщает газета «РУ». Среди востребованных предметов лидирует математика. На втором месте русский язык, далее идут литература, физика, начальные классы и английский язык. Больше всего педагогических вакансий размещено в Москве, а также Свердловской области и Краснодарском крае. Аналитики констатируют, что зарплаты учителей заметно ниже средних по рынку, поэтому школам сложно найти и удержать специалистов. Первые в России адаптированные для китайцев аптеки появились в Амурской области. Сертификат соответствия стандарту China Friendly выдали 3 учреждениям, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Все вывески, информационные материалы и контактная информация продублированы на китайском языке. Также переведены названия групп препаратов. В прикассовой зоне можно быстро переводить с китайского языка на русский и наоборот с помощью специальной программы. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, а далее в утреннем шоу в формате 2D романтическая тема. Помните ли свой первый поцелуй? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Я помню, но...

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Необыкновенная Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно,
3: откровенно о сокровенном.
0: 8:07 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Сегодня 27 августа. И я не просто так акцентирую ваше внимание на этой дате, потому что сегодня отмечается ряд праздников, среди которых выделяется один. Именно он и послужил темой сегодняшнего часа.
1: Ты про Международный день бокса?
0: Нет, не про международный.
1: Ребят, хотите верьте, хотите нет, я говорю, давай обсуждать, бензин или дизель, как вы, что выбираете вы? Артем мне говорит, ты что, сегодня же праздник, день первого поцелуя, давай такую тему возьмем, пусть наши слушатели расскажут, помнят ли они свой первый поцелуй.
0: Конечно, я думаю, что все помнят свой первый
1: поцелуй. Я вообще не помню.
0: Я очень четко, я прямо... подробностях,
1: я вот вообще, я не помню.
0: Я помню ощущения, я помню губы после этого поцелуя, потому что мы целовались всю ночь.
1: Первый раз и прям всю ночь?
0: Да, меня девушка обучала этому замечательному искусству. На лавочке в деревне, конечно, было там лет, я не знаю, 13-14. Ну, вот
1: ну ты ранний такое. Вообще.
0: В плане поцелуев, да, в плане всего остального я среднестатистический.
1: Дорогие друзья, я не хочу не знать, про что он мне сейчас хочет рассказать.
0: Ой, ребята, вспоминаем свои первые поцелуи и пишем. +7 909 955 1030. Наверняка это было незабываемо и фантастически. Если это так, то расскажите нам об этом откровенно. Очень

0: плачешь по ночам.
1: Чуть-чуть, а хочешь прилечу?
0: Хочу.
1: Скорее засыпай, лечу.
0: Возьми с собой чуть-чуть.

0: во сне вдвоем о том, что только здесь мы есть.
1: И наших дней разлук

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? Поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Вот все-таки правду говорят, что мы с женщинами с разных планет. Мы с Марса, женщины с Венеры, потому что мужчины, как правило, свой первый поцелуй помнят в подробностях, в деталях, помнят ощущения, помнят все. Женщины такие, как Марина, да ладно, что там первый поцелуй? Было, не было.
2: Может, ну вот да. Смотри, я уже даже...
1: И таких несколько
2: я
1: женщин.
2: Я знала, что ты будешь меня как-то за это упрекать.
1: Я тебя не упрекаю.
2: Я решила просто спросить в интернете, нормально ли это не помнить свой первый поцелуй.
1: Да.
2: Вот тебе ответ. Да, абсолютно нормально не помнить свой первый поцелуй. Если первый поцелуй произошел в подростковом возрасте по приколу, из любопытства или за компанию, то он воспринимается как рядовое событие, а не как что-то важное.
1: Правильно.
2: Видимо, у тебя что-то важное было.
1: Потому что поцелуй может длиться несколько секунд, а может длиться несколько часов. У меня в том возрасте, в то время... Поцелуй длился, ну, практически всю ночь. Я, сколько я себя помню, это вот мы все время вот прям сидели на лавочке. И
2: извращуги
1: прям...
2: какие-то малолетние. А сколько тебе лет было? 13?
1: Ну, что-то 14, может быть.
2: Боже мой.
1: Вот, и я тебе могу сказать, что это было прям очень долго.
2: Со
1: это...
2: слюнями, наверное.
1: Со слюнями и в засос.
2: Как засос-то? Как вы научились сразу так? Ты долго тренировался на помидорах?
1: Клянусь тебе, тренировался.
2: Тогда, серьезно?
1: Да, тогда
2: Боже мой.
1: Брат мне сказал, старше у меня был брат тогда, на 5 лет меня старше. Но он говорит, я говорю, брат, у меня там с девушкой, по-моему, что-то там это наклевывается в плане романтики. Какой-то.
2: Боже мой.
1: Я говорю, что это, что он такой...
2: Советую тебе помидор, а не такой, девушку.
1: Да, он такой, возьми на помидоре, что, попробуй там вот так вот, губами так, языком.
2: А, так вот от этого ты знаешь вот эти помидоры в собственном соку, какие они на вкус.
1: Да, но тогда были помидоры не консервированные.
2: Ну смотри, 20% людей, то есть каждый пятый со временем забывают детали или сам факт своего первого поцелуя, и это не признак проблем с памятью. Поэтому все, кто нам написал, что мы не помним, ничего страшного нет.
1: Ничего страшного нет.
2: Тебе Надежда пишет, Артем, из-за вас мама потом девочку, наверное, ругала за распухшие
1: губы. Не было мам, это была деревня, не было ни моих родителей.
2: То есть только бабушки, а бабушкам не до вас,
1: бабушкам
2: они там
1: не
2: на огородах.
1: Вот именно, а губы были распухшие у меня и, конечно, у нее тоже. Там.
2: Боже мой, Надежда еще продолжает писать, какая-то спорная тема. Интересно, будет история на 3 часа сегодня или нет? Мой первый поцелуй был в 9 лет во время игры в бутылочку. Так себе воспоминаю. Чмокнулись губами, и все, никаких
1: это
2: приятностей.
1: Да, это естественно.
2: Захотелось сразу губы вытереть. Вот такой первый поцелуй. Слушайте, в 9 лет вы уже в бутылочку играли?
1: Ну, в 9 лет и...
2: Надежда, вы тоже ранний, оказывается. Ранний сорт яблок.
1: Но в 9 лет понятно, что там поцелуй-то так, как такового, наверное,
2: то
1: и не было.
2: То есть в 9 нет, а в 13 да.
1: В 14 уже, во-первых... играл гормон, понимаешь, такая программа.
2: А гормон играла?
1: Да, играл гормон. Вот, поэтому понятно, что во время поцелуя там просто головокружение.
2: Боже,
1: такое,
2: хорошо, да, что вы вовремя остановились.
1: Учащенное,
2: ребятки,
1: дыхание.
2: А то бы у тебя было намного больше детей.
1: Повышенное кровяное давление.
2: Ты это давай тут нам не...
1: Медицинскими терминами не сыпать, ладно, хорошо.
2: Маруся из Красногорска
1: давай
2: пишет, я тоже свой первый поцелуй не помню.
1: Ну, женщины, что с вами?
2: Слушайте, ну, видишь, мужики...
1: Как можно так легкомысленно,
2: видишь,
1: относиться?
2: Не все мужчины смогли вот сделать так, чтобы поцелуй был незабываемым.
1: Зато вообще, вот Вячеслав нам пишет, конечно, я помню свой первый взрослый поцелуй, я ее провожал, мы зашли в подъезд, и скорее она меня целовала, чем я. Она прямо умела это делать. И скажу вам, это было прекрасно и приятно. Но, к сожалению, не было у нас развития отношений, а звали ее первая буква «С», последняя «А». И было это, кажется, уже в другой жизни. Очень романтично и очень приятные воспоминания, чувствуется, нахлынули на Вячеслава.
2: Пишет нам Виктория из Санкт-Петербурга. 46 лет назад на даче мой будущий муж позвал меня посмотреть землянику, которую сделали местные ребята. А, землянику или землянку?
1: Землянку,
2: ну, напишите землянику.
1: Ну, скорее, в общем, всего, исправил.
2: Именно там и произошел наш первый поцелуй. Мне тогда было 14, а ему 17, с тех пор мы вместе. Вот, понимаешь, тут, конечно, никак такой поцелуй не запомнить.
1: Ну,
2: если
1: да,
2: это стало началом большой любви.
1: А сейчас мы отношений сделаем небольшую паузу, и потом, конечно же, продолжим читать ваши очень красивые и лирические
2: не очень,
1: воспоминания.
2: Тоже можно.
1: Да.
3: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:27 в Москве. Сегодня день первого поцелуя. Такой праздник на календаре мы обнаружили и решили вспомнить ваши первые поцелуи, ваши первые, может быть, признания, ваши первые романтические отношения. Прошел ли поцелуй мимо или, как вот у нашей слушательницы, поцеловались в землянке и потом «это мой муж». Нормально? Вот, Марина, ты бы такой поцелуй точно не забыла.
2: Конечно. Вячеслав пишет: здравствуйте, дорогие ведущие. Я абсолютно согласен с Артемом. Первый поцелуй может длиться всю ночь. У меня также было в Тверской глубинке на колхозном сеновале с девочкой Юлией из Ленинграда.
1: Ох, Юлька,
2: это было восхитительно, волнительно, незабываемо. Целовались до рассвета, до первых петухов. Разве такое можно забыть? А вот детские поцелуйчики в нежном возрасте, которые просто копировали взрослых, это, конечно, забывается. Мне сейчас 52 года, но тот первый настоящий поцелуй длиною в ночь навсегда в моей памяти. За это я очень жизни благодарен. Вячеслав, а сколько вам тогда было лет? И вообще, вы знаете ли вы, как сложилась жизнь этой девочки Юли из Ленинграда?
1: Да, интересно. Доброе утро. Сегодня у нас, я смотрю, романтик, пишет Елена.
2: Ну не все же про еду и про тушенку говорить.
1: Нет, согласен. Такие вещи тоже иногда нужно озвучивать. Свой первый поцелуй я помню детально, Марина. Ты понимаешь? Детально. Ты даже не помнишь с кем, а здесь люди помнят детально.
2: Я вообще не помню первого, может, у меня его не было.
1: Может, его и не было. Может, у тебя сразу первый этот... Ой-ой-ой, сейчас о чем я подумал. Так, гуляли мы компанией в лесу. Мне было 13 лет. Напробовались домашнего винишка, ну, по чуть-чуть, буквально там, по капельке. И моя подруга говорит пацану со странным прозвищем Бармалей, имя не помню уже, конечно. Давай, и он подошел и поцеловал. Было очень необычно и приятно. Оказывается, они поспорили, поцелует ли он.
2: Наспор еще.
1: Или я не дамся. Но под воздействием домашнего прекрасного настроения все получилось, как получилось. Потом мы некоторое время даже с ним продружили, но и разбежались. Хорошего всем дня, в любви и мира. Елена из Королева. Ну, прекрасная история.
2: Прекрасная.
1: Целуй, давай, Бармалей.
2: Ирина нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Свой первый поцелуй помню. Мне было лет 13-14. В походе в лесу. Молодой человек был гораздо старше. Ощущения были мерзкие, аж до отвращения. Может, поэтому и запомнила. А вам не нравился молодой человек? Или что вам мерзко было? Я, кстати, тоже помню. Это, возможно, был не первый поцелуй. Но вот эти... парни слюнявые. Это правда так себе история.
1: Подожди,
2: и ты же не можешь ему сказать: убери свои слюни.
1: Мне брат сразу сказал: слюни не должны присутствовать. Вот, прям вот убирай их максимально.
2: У тебя учителя были, они
1: да,
2: у всех же
1: были.
2: Да, на 5
1: лет. Он, конечно, если мне было 13, там, то и 14, ему-то уже было 18-19. Так, первый поцелуй, это не забудешь. Сашка Петров. Мальчик с параллельного класса, блондин с голубыми глазами, наверное, сейчас он стал актером, да? Сын большинства девочек школы, нам по 14, весна, лес, пьянящий запах черемухи и сирени, березовое бревно на поляне, мы присели, он осторожно меня обнял, и мы слились в жарком поцелуе. Боже!
2: Что
1: меня
2: за романы для взрослых мы тут озвучиваем
1: меня,
2: в эфире?
1: Кстати, да, уже прям, да. Меня как кипятком обдало, как тряслись его руки. А мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось.
2: У меня аж дыхание учащается от таких сообщений.
1: А я тебе говорил. Сейчас этот блондин ростом с табуретку, с шикарной плешью и весит центнер.
2: Это ваш муж, что ли?
1: Но это уже совсем другая история, пишет Ольга. Леонида Каневского. Но это уже совсем другая история.
2: Илья нам пишет.
1: Илью мы уже не успеем.
2: Нам надо Дмитрия Малыгина, что ли, послушать?
1: Дмитрий Малыгин уже хочет рассказать про свой первый поцелуй в электрокаре. В общем, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, послушаем программу «Дави на газ», после чего несомненно продолжим читать ваши удивительно красивые романтические истории. Пишите.
3: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, у многих из вас при виде обилия больших мониторов в машине нет-нет да закрадывалась мысль о том, что рано или поздно хакеры доберутся и до жизненно важных систем автомобиля. И вот это случилось. Лаборатория Касперского зафиксировала первую многоэтапную вылазку злоумышленников подобного рода. Хитрая схема пока оказалась довольно безобидной. Через систему обновления мультимедийного защитного комплекса, хакеры получали доступ к устройству и устанавливали на них вредоносное программное обеспечение, которое позволяло показывать ненавязчивую рекламу и собирать данные о характеристиках автомобиля. Есть и хорошая новость. Лаборатория Касперского сообщила о проблеме разработчику, после чего уязвимость была оперативно устранена. Пока можно выдохнуть. Ваша медиасистема не будет тайком подрабатывать рекламной площадкой. Но факт остается фактом. Автомобили с сим-картой и интернетом – лакомый кусочек для хакеров. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
9: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
8: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Откровенно, сокровенно.
14: Откровенно о сокровенном.
15: Нормально так истории нам накидали про первый поцелуй. Это еще часа на три, Марин. Как минимум.
16: Ну хорошо, мы сегодня снова до 13:00, поэтому пишите, не останавливайтесь.
15: Здравствуйте, любимый ведущий. А я после первого поцелуя, не поверите, прибежала домой и сразу в ванную побежала, под кран, смывать, чтобы типа ничего не было. Мне не понравилось. И сейчас, кстати, я очень брезгливо к этому отношусь. Марин.
16: Тут такая история пришла. Я даже не знаю, можно это читать или нет.
15: А ты подумай, кстати.
16: Я пока подумаю.
15: Ты не торопись.
16: Сейчас новые же правила. В общем, ладно. Да. Илья нам пишет. Все пишут про первый поцелуй, как про романтическое событие. Однако в моем подростковом возрасте первые поцелуи были... Где-то в подъездах, чуть ли не с блейзером и сангрией. А романтики в этом мало, с моей стороны, в основном похоть и желание. Но было круто.
15: Mm-hmm.
16: Илья, у вас какие-то подъезды в Барселоне, что ли, были?
15: Ну, видимо, да. А, доброе утро, первый поцелуй был в садике. Может, чмоки, был влюблен в девочку, ставил раскладушку рядом. Очень рано стал влюбчивый. Вот, люблю я девочек, что ж поделать, пишет нам Сергей. Ну, Сергей, поцелуй в садике, ну, это ни о чем. Мы все-таки
16: что-то
15: говорим...
16: ни о чем.
15: Ну, ни о чем, мне кажется, в садике.
16: Ну, я считаю, что это рановато как бы.
15: Я тоже так считаю.
16: Хотя я не ходила в детский сад, я не знаю, что там происходит вообще.
15: Мне кажется, первый, ну, вот такой вот прям настоящий поцелуй, который можно запомнить, он случается уже явно после садика. А у некоторых это, может быть, и видишь? После школы.
16: У всех по-разному. Юлия Терентьева пишет: «Я влюбилась в своего мужа после первого поцелуя. Это было 29 декабря 1986 года. И все, я пропала. И вот теперь уже 39 лет, и мы вместе».
15: Вот, видишь, вот когда поцелуй, да, с мужьями, вот я говорю, мужчины...
16: А как угадать, что именно этот человек будет твоим мужем?
15: А потому что во время поцелуя ты уже мысленно говоришь ему: «Да, я согласна». Но если тебе нравится реально то, что делает твой
16: будущий вот мальчик,
15: муж,
16: который нам писал, что он целовался еще в детском саду. Неужели тогда ни одна девочка не представляла себе, что это ее будущий муж?
15: Ну, это в детском саду, Марин. Ну, это детский сад. Там другие вещи представляют. Киндер-сюрприз, например.
16: Подожди,
15: новый.
16: Наши у нас взрослые слушатели, они не знали тогда про киндер-сюрпризы.
15: Доброе утро еще раз, Марина, Артем. Я, как и Марина, вообще не помню свой первый поцелуй. Видимо, было что-то не очень выдающееся, не как у Артема. Всем хорошего настроения. Мария, массажист Санкт-Петербург. Марии тоже, видишь.
16: Людмила на связи. Вот вы и вопросик нам задали. Думала, у меня еще нет проблем с памятью. Оказывается, как-то не очень. Ну, первый поцелуй был, конечно же, в детском саду. Так, чмок и все. А потом я ездила к бабуле на лето в деревню в Калужскую область. Уже была подрощенной. И это была первая любовь и первый поцелуй. Клуб деревенский под магнитофон. Романтик, дискотека, прогулки, провожание домой. И ему все равно мимо меня надо было идти. Он тоже приезжал к родственникам. Целоваться никто толком не умел. Больше это были какие-то засосы, губы синие потом. Искал его по соцсетям, нет нигде. А может, у него тоже любимое радио «Шансон»?
15: Да.
16: Игорь Владимирович Мирон. Мирошкин из Тулы. Отзовись,
15: опа,
16: Людмила Химки.
15: Товарищ Мирошкин, вот мы и вышли.
16: А как называлась ваша деревня в Калужской области?
15: Кстати, да.
16: Вот это надо написать.
15: А может быть, кто-то знает еще раз Мирошкина. Как зовут
16: Мирошкина? Игорь Владимирович Мирошкин. Может... Сейчас жена такая слушает, думает: ага.
15: Ага.
16: Лет-то сколько прошло.
15: Ну и что? Просто вспомнить, как все было. Просто посмотреть друг на друга. Так, доброе утро, любимые ведущие. Было дело, я уже писала про Вовку Голикову. Это от Светланы из Алексина. Который меня поцеловал при моей подруге детства Лилии. Сидели мы с ней на лавочке и спорили, чей Вовка. А он шел мимо и сказал: я Светку больше люблю. Поцеловал меня. Я помню, кстати, эту историю, да. И поцеловал меня, а Лилька отомстила и ударила меня под дых. Я даже сознание на несколько секунд потерял. Вот такая любовь. Это было, когда мне было 12 лет. А вот настоящий уже поцелуй я испытал, когда была подругой на свадьбе, но уже после школы, а парня того звали Игорь. Но, к сожалению, продолжение не последовало. Вот так вот. Люди помнят.
16: Страсти-то какие.
15: И в 12 лет, и поцелуй на свадьбе.
16: Вячеслав пишет: мой первый поцелуй был в подготовительной группе с девочкой Юлией. Мне до сих пор кажется, что это было по-взрослому.
15: Ну,
16: подготовительная группа, ну это вообще как?
15: Подготовительная перед садиком?
16: А есть такие?
15: А
16: это
15: я
16: ясли называется, подготовительная группа перед садиком.
15: Ну ладно.
16: Деревня Визовая. Мы общались долго, потом он писал мне письма из армии, приезжал в гости в Химки. Куда он часто делся, я не понимаю.
15: Это вот этот Мирошкин?
16: Да.
15: Так, ну-ка, Мирошкина быстро ищем, кто знает.
16: Игорь Владимирович Мирошкин.
15: Игорь Владимирович, а вдруг и нет жены, кстати, а? Такое же бывает.
16: Я готова вести эту свадьбу.
15: Я готов.
16: Надо найти тогда, только Мирошкина нет. Все готовы, ты,
15: горько,
16: и я, Людмила.
15: Горько молодым, вот, точнее, уже не очень молодым. Все равно горько. Продолжайте писать, дорогие друзья. В следующем часе продолжим читать ваши прекрасные истории.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 9 утра в Москве. Новости на радио Шансон. Здравствуйте. Допустимый предел сверхурочной работы в России изменится со 120 часов в год до 240. Об этом сообщил член общественной палаты Евгений Машаров. За первые 2 часа сверхурочных платят в 1,5 раза выше обычной ставки, за следующие часы в 2 раза. А со 121 часа размер оплаты может быть увеличен еще больше. Беременных, подростков и работников, заключивших ученический договор, привлекать к сверхурочному труду запрещено. Минпросвещение разрабатывает единые учебники по всем предметам, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. В этом учебном году завершится внедрение новых пособий по истории для 9-х классов и по обществознанию для 9-10-х классов. Готовятся новые учебники по химии, физике, биологии, математике и информатике. Теперь они будут отвечать всем современным достижениям науки и техники, добавил министр. Российская молодежь избавляется от вредных привычек. На это обратил внимание представитель Минздрава Дмитрий Морозов. Статистика отмечает, что зумеры покупают алкоголь в 1,5 раза реже, чем более взрослое население. Табак в их чеках встречается в 2 раза реже. Отказ молодежи от алкоголя исследователи объясняют иным подходом к жизни. При этом люди, родившиеся после 2008 года, не только меньше курят и пьют, но и чаще остальных занимаются физкультурой. Россияне массово открывают новые регионы вместо привычных курортов. Об этом сообщает газета «Ру». Россияне стали внимательнее выбирать не только направление, но и формат отдыха. Растет интерес к территориям с природными достопримечательностями. В Тверской области турпоток вырос на 21%. Центром притяжения остается Селигер. Массовым становится северный туризм. При этом современный турист готов ехать за природой, но не готов отказываться от привычного сервиса. Поэтому в местах отдыха стали появляться современные курорты с размещением, спа и семейными активностями. А далее в утреннем шоу в формате 2D романтическая тема. Помните ли вы свой первый поцелуй? Пишите в Макс и другие мессенджеры.
2: У вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
3: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
4: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: Это песня в центровой красичке Нины Картинки, записанная со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: 9 часов 6 минут в Москве. Вы слушаете утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Это мы. Мы еще раз всех приветствуем и желаем вам доброго утра. 27 августа на календаре. В календаре праздников отмечается день первого поцелуя. Ну и как пройти мимо этого праздника? Как не вспомнить нам уже достаточно взрослым людям свой первый поцелуй?
2: Мне удивительно, что тебя эта тема вообще заинтересовала. Я не ожидала от тебя, что тебе это покажется интереснее.
1: Мне это показалось интереснее, потому что я это помню. А вот так, как ты, конечно, я ничего не помню, а может, ничего и не было. А может, я целовался, а может, вообще ни разу не целовался.
2: Ну, реально, первый поцелуй я не могу вспомнить, как это было.
1: Вот если бы
2: вообще
1: я...
2: ничего запоминающегося.
1: Смотри, нас здесь не просто так двое. Вот если бы мы с тобой вдвоем не помнили первый поцелуй, мы бы, конечно, эту тему, скорее всего, не взяли. А поскольку один помнит в деталях и в подробностях, в мельчайших...
2: На самом деле, вот ты иногда что-то рассказываешь, ты очень много вещей, которые у меня память вообще стерла, но ты какие-то вещи запоминаешь, и для тебя это кажется чем-то важным. Поэтому, когда ты вспоминаешь вот эти какие-то истории, я вот, ну, из подросткового возраста мало что для меня казалось каким-то. Я помню книги, какие я читала,
1: но
2: какое на меня произведение, эффект произвела, например, Анна Каренина, да, это тоже было лет там 14-15.
1: Я вот помню, я моя страсть к книгочтению открылась благодаря Жюлю Верну и его восьмитомнику, который я прочитал на одном дыхании, и после Жюля Верна я понял, что я очень люблю читать. И мне прям нравится. Но
2: вот
1: я тогда прям все 8 или 10 томов Жюля Верна, начиная там от «Таинственного острова»,
2: ну, и видимо,
1: заканчивая путешествием к центру Земли и там на Луну и все остальное. И «Дети капитана Гранта» и прочее.
2: Ты когда с девчонкой, стоя на скамеечке, целовался, ты ей рассказывал, как ты любишь читать?
1: Да, тогда я уже любил читать, но
2: ты,
1: целоваться
2: этим
1: я...
2: Ты ее привлек?
1: Нет, я привлек.
2: Чем ты ей понравился?
1: Высочайшая техника поцелуя.
2: А откуда? А, на помидорах на тренировке.
1: Да.
2: Все, я поняла.
1: И полное отсутствие слюней.
2: Татьяна нам пишет: «Доброе утро, я не хотела писать, но вдруг все-таки на память мне пришли все мои осознанные поцелуи. Первый в детском саду, когда все спали, меня поцеловал Вова Фалин. Помню его хорошо, и поцелуй был неожиданный, но приятный. Второй поцелуй был в колхозе. Раньше студенты ездили картошку копать. Там был старшекурсник Сергей Мельников. Там был почти весь период, около месяца. Было неплохо, но отношения как-то не сложились. И самый главный поцелуй был вначале дружеский, а бабочки в животе сделали свое дело. Он стал мужем. И до сих пор вспомню, что жизнь в радость. До сих пор обожаю целоваться, но, увы, жизнь распоряжается по-другому. Слушатели радио «Шансон», пишет вам Татьяна Романова, целуйтесь на здоровье, это полезно. Это и есть любовь во всех ее проявлениях.
1: Ну, класс.
2: И как романтично.
1: Татьяна нам пишет: «Доброе утро, я очень хорошо помню свой первый поцелуй. Училась я тогда в 8 классе, и встречались мы после домашнего задания во дворе. У нас во дворе было очень дружно. И вот один мальчик с нашего двора вдруг подошел ко мне и сказал: а ты мне очень нравишься. И я сказал ему: ну и что? Я всем нравлюсь. Он подошел ко мне и при всех взял и поцеловал меня. Не скажу, что было обидно, а наоборот, даже очень обрадовалась. Но этот поцелуй я помню до сих пор. Мне в этом году уже исполнилось 70 лет. Нас осталось очень мало с того двора. Но этот мальчик до сих пор тоже помнит поцелуй, так как мы встречаемся иногда дворовыми друзьями». Вот такая прекрасная история от Татьяны.

0: моей карете. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: В общем, я считаю так, если вы не помните свой первый поцелуй, ну, по-настоящему такой первый, не где-то там в детском саду или в начальном классе школы, а такой уже в подростковом возрасте, если вы его не помните, вы сегодняшний праздник, день первого поцелуя, можете, в принципе, и не отмечать. А если помните, то давайте отмечать.
3: Какой-то деловой, конечно.
2: Давайте объединяем.
3: Мы будем отмечать День боксера тогда, раз мы не помним.
2: Правильно, отмечайте День боксера.
3: И еще День бубенцов.
2: Был ли у тебя когда-нибудь боксер с бубенцом? О, в смысле, просто боксер был у тебя когда-нибудь?
3: Ну, ты и шутничок сегодня.
2: Ну, был
3: боксер. Нет, у меня боксеров не было. Я же шучу не смешно и не в попад, поэтому мне опасно встречаться с боксерами. Пишет нам Вячеслав. Доброе утро, уважаемые ведущие. Сегодня у вас очень интересная тема. Начал вспоминать, когда это произошло, и навеяли воспоминания. Первый поцелуй был в 14 лет в беседке детского сада с одноклассницей. Робкий, неумелый. Она меня спрашивает: ты что, целоваться не умеешь? И мне стало так неловко, хотела сказать, сквозь землю провалиться. Но она предложила: давай я тебя научу. И мы учились до самого рассвета. Как это в детском саду?
2: Ничего уже девочка уже...
3: А, она была еще с детского сада незнакомая, да,
2: беседка
3: правильно?
2: Беседка была просто в детском саду, мне кажется. А это не имело отношения к детскому саду. Просто раньше целовались в беседках или встречались.
3: А, я вспомнила, раньше в детском... Раньше можно было легко на пройти на территорию чужого детского
2: не
3: садика.
2: Не всегда легко, иногда через
3: когда
2: ворота.
3: Когда еще были вот эти деревянные домики, да?
2: Конечно, и там беседочка.
3: Все, дошло до меня.
2: На молодежь тусила у нас тоже, я помню, мы в детском саду и только собирались, Марин.
3: Но в 14 лет до самого рассвета. А сейчас у меня у знакомой дочки 17 лет, есть же комендантский час. Если дети без родителей после 23 гуляют в Москве,
2: то на них никто не обращает
3: нет,
2: внимания.
3: Нет, детей в полицию могут забрать только с родителями. Потом...
2: Слово «могут» ключевое, Марин.
3: Так был случай у меня у подруги.
2: Серьезно?
3: Я тебе серьезно говорю.
2: Но это они прям где-то...
3: И они в отделение полиции, родители ездили за детьми.
2: Какой-то черный день наступил просто, ну я не знаю.
3: Так что сейчас вот до рассвета уже, если тебе 14 лет, опасно находиться на улице.
2: Да. Так, доброе утро, любимая радио Шансон. Я помню свой первый поцелуй. Это было 45 лет назад. В пионерском лагере мне 9, ему 10. Поцелуй, кстати, настоящий. Сейчас общаемся, вспоминаем и смеемся над тем, что было. Мамы наши вместе работали. Катерина, город Мытищ.
3: Вот, смотри, я проверила, реально. Да. Ограничения действуют для детей и подростков до 18 лет. По федеральному закону ночным временем считается период с 22 до 6 утра. И, в общем, нельзя гулять.
2: Займите,
3: сопровождение родителей.
2: Малолетками на питбайках, пожалуйста. А вот о нормальных детей не трогать.
3: Не, ну на самом деле, что детям делать на улице в такое время? Тут я полностью согласна.
2: А вот эти на питбайках, они всю ночь могут гонять.
3: Ну, на питбайках это, видимо, уже какие-то взрослые люди, нет?
2: Какие там 15 лет, я тебя умоляю, взрослые люди. Я видел их в районе этих взрослых людей. Взрослые люди берут себе взрослые мотоциклы. А это дети как раз.
3: Да, ну ладно.
2: Да.
3: Так, Наталья из Долгорукова, ты читал? Доброе
2: нет,
3: утро, дорогие
2: читал.
3: Марина и Артем. Первый поцелуй, ну, конечно, помню. Было примерно 14 лет, пошли в кино с парнем на последний ряд. Я уснула, а проснулась от поцелуя.
2: Ого.
3: Ничего не поняла, но было прикольно.
2: Ничего себе.
3: А
2: вот
3: что за фильм был? Явно не «Титаник».
2: Ну, явно не «Титаник». Так, ладно, это, наверное, скорее всего, какой-то фильм про войну, что там еще могло в то время.
3: Не, ну, очень либо популярно. Индийское кино.
2: Либо индийское кино, да.
3: Джимми, Джимми.
2: Ача, ача. I am a disco dancer.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Первые поцелуи обсуждаем, вспоминаем сегодня. Доброе утро, дорогие ведущие. Марина, не переживайте, я тоже не помню свой первый поцелуй. Пишет нам Илья. Дело было в лагере лет в 10, и это было странно, потому что игра в бутылочку была обязательным мероприятием. Тогда и целовались там все постоянно, и на дискотеках, и где-то в кустах. Эх, было время. Да, как-то все мимо прошло. Илья, вы так романтично вспоминаете душевно о том, что было время, при этом свой первый поцелуй не помните. Как там бутылочка не задалась?
3: Ну да, может быть, слишком быстро крутилась.
2: Слишком быстро кончилась бутылочка.
3: Владислав, возрастное ограничение 18+.
2: И мы против, да, да, всяких напитков.
3: Только пустая бутылочка, которая выбирает, с кем же целоваться. Владислав из Рязани на связи. Здравствуйте, Марина, Артем. Помню первый поцелуй в походе с Леной после 8 класса. И второй... Через год с Валей. Классно было. Слушайте, а вы известный походник. Вы в походы ходили ради того, чтобы целоваться с девчонками?
2: Слушай, не исключено. Если девочка нравится, приглашаешь ее в поход и потом...
3: Слушайте,
2: уже,
3: там... нет. А все-таки было прикольно вечер, вот эти вот школьные костер, дискотеки.
2: Но романтика. Школьные дискотеки было прикольно, да.
3: Я, честно говоря, поцелую не помню, но я, по-моему, уже в эфире это рассказывала. У нас была молодая классная руководительница, ей было там типа лет 20 или 21 год, и она придумала нам первую социальную сеть. У нас в конце нашего класса висел такой, как-то из бумаги, куб, и там были фамилии одноклассников и ленточки разноцветные. И можно было оставлять записочки какие-то там, что секретики, что-то вот этому человеку написал, скрепочкой прикрепил, и мы после каждой перемены бежали к этому кубу, посмотреть, кто тебе какую записку оставил. И действительно было интересно, кто в кого влюблен. Вот про поцелуй я не помню, но вот про вот эти переписочки в классе, что ты там, мальчик тебе записку, ты ему, потом вы на этом кубе, там другие смотрят, кто кому что написал. Короче, это было интересно.
2: Я помню, конечно, в школе писали записки, да, это был неизменный атрибут школьной романтики.
3: Потому что поцелуев бы не дошло, если бы предварительно не было записочек.
2: Доброе утро. Мой первый поцелуй был в 15 лет на Новый год. У нас в школе была новогодняя дискотека, пишет Ольга. А до этого за 2 месяца я познакомилась с парнем, который был старше меня и только вернулся из армии. Ого, взрослый уже такой. Мой классный руководитель, увидев его, позвал меня с ним в класс и строго сказал: «Не дай бог, я узнаю, что будет что-то больше, чем поцелуй». Вот, и 2,5 в школе учиться и профессию, это 3-5 лет. Поцелуй был, конечно, с языком, губы у меня не имели, я испугалась, думала, что он ослушался, и мы расстались. Вот такая вот история Тольки.
3: Ирина нам пишет: «Любимые ведущие, доброе утро. У вас такая ностальгическая тема, что не смогла промолчать. Свой первый поцелуй помню. Это было в 10 классе, мальчик на год старше. Он был курсантом военного училища. У нас с ним как-то не сложилось, зато он познакомил меня с моим будущим мужем. В браке я счастлива уже 32 года, но первый поцелуй помню до сих пор».
2: Так, Василий Деев целовался там же, где и я, представляешь?
3: Где, на лавке?
2: В Тамбовской области, да.
3: А у вас как деревня-то называлась?
2: У нас называлась деревня
3: Лебяжье.
2: Красивое название, Лебяжье, Уваровский район. Конечно же, я помню очень хорошо свой первый поцелуй, пишет Василий. Тамбовская область, 82-й год. После танцев в клубе я провожал одноклассницу и на всю ночь. Целовались мы до рассвета. Тома меня научила как раз целоваться, встретиться. Снова 2 года назад вспоминали Василий.
3: Ого,
2: из
3: вот
2: Истры.
3: Это романтическая история.
2: Ну, так,
3: слушайте,
2: смотри.
3: А я помню, вот вы там про первый поцелуй. Я помню, у меня подружка была, которую мы ходили тоже в клуб на дискотеке, там тоже, может быть, лет 14-15. И ее за клубом, ну, мы-то типа приезжие были, москвички. И я как-то выхожу попить.
2: Ждали.
3: Колоночки, а ее местные девчонки там чуть ли
2: прессуют
3: начинали
2: уже, да?
3: Из-за какого-то мальчика,
2: конечно,
3: понимаешь?
2: Конечно, конечно.
3: Волосы
2: нормально.
3: На руку нам мотали,
2: это
3: я подхожу, думаю, нормально,
2: было,
3: я вышла попить водички. Вот почему мы, кстати, такую тему не поднимаем? Про драки.
2: А, я думал, тема про попить водички. Ладно, дорогие друзья, мы снова вынуждены ненадолго прерваться. Пожалуйста, вспоминайте свои первые поцелуи, пишите свои истории, отправляйте +7 909 955 103 и 0.
0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
4: Дороги вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

сердцу врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
8: Итак, мы сегодня с вами вспоминаем первые поцелуи. И вот Петр пишет тебе, Марина. Вот первый поцелуй, это, конечно, очень здорово. Но нас больше интересует, Марина вчера попробовала тушенку или нет?
9: Нет, не попробовала.
8: Что должно произойти, Марина, чтобы ты попробовала тушенку? В доме должны закончиться все продукты.
9: Я пока болею, честно говоря, я после работы прихожу, и просто меня вырубает, я выпиваю какую-нибудь таблеточку и сплю. Поэтому давайте я поправлюсь, и будем дегустировать тушенку в эфире.
8: И вот даже, может быть, ваши тушенки.
9: Сейчас пока я стараюсь сохранить, чтобы у меня не пропал голос хотя бы до завтрашнего дня. Да. Газарес нам пишет: здравствуйте, приздравствуйте. В садике не помню, кого целовал, а вот в школе всех помню. Первая была Надя Овсянкина. Я просто подошел, поцеловал в щечку. А она, конечно, была в шоке. Ну и потом пошло-поехало после этого. Я был хулиган. А что после этого пошло-поехало? Вы всех начали целовать?
8: Но поцелуй в щечку – это не первый поцелуй, Марин. Ну вот я так тебе...
9: Просто а что ты мне это говоришь? Щечку тебе я... газорезу
8: это скажу. Я не знаю, я, может быть, щечку там нацеловал и...
9: Не, ну я на самом деле, я удивлена, что ты реально тренировался на помидорах. Мне казалось, что это какой-то прикол.
8: В моем...
9: Что так прикалываются над девочками.
8: В моем советском детстве все тренировались.
9: Дорогие друзья, у кого тоже было советское детство, расскажите, вы тоже все тренировались на помидорах? Неужели так много помидоров было?
8: Нет, это должно было быть именно лето и именно деревня. Только там можно было найти нужный помидор.
9: На соседской грядке?
8: Размера, нужной консистенции.
9: А какой по размеру должен быть помидор, чтобы это была имитация поцелуя с девушкой?
8: Не должен быть слишком маленьким, не должен быть слишком большой.
9: Боже мой.
8: Он не должен вызывать желание съесть. Он должен был только вызывать желание поцеловать.
9: Ну вот смотри, у тебя, у твоего сына, например, нет такой
8: чего нет? Помидоров нет у него?
9: Лето в деревне.
8: Лето в деревне.
9: Как ты считаешь, сейчас молодежь где должна впервые целоваться? В школе на перемене? Гулять они особо не ходят.
8: Да.
9: Вот и мне просто... Лагерь детский, тоже история сейчас не для всех.
8: Слушай, ну...
9: Походы тоже не ходят на современные школьники в поход. Нас, может быть, слушает кто-то вместе с детьми, с подростками сейчас. У них это все где происходит? Или они вам не рассказывают?
8: Да,
9: просто,
8: хороший
9: например,
8: вопрос.
9: Моя дочь мне рассказывает, что там вот у них в компании одна девочка целуется с мальчиком. И она говорит: это так ужасно. Нам же всего 13 лет. Это еще рано, говорит моя дочь.
8: Я говорю, кстати, да, правильно, да.
9: То есть, как бы...
8: Не, я согласен, 13 рановато.
9: Но а во сколько не рановато?
8: Ну, 15 уже нормально. К 15 уже можно хотя бы поцеловаться.
9: Спасибо, Артем, пишет тебе Надежда. Как много я узнала в свои 65 лет насчет твоих тренировок помидорных.
8: Так, я шел на свидание, украв цветы у памятника Ленину.
9: Это гвоздики были?
8: И на этом свидании я первый раз поцеловал девочку. Мне было 15 лет. Сергей из Москвы. Сергей, а помните девочку-то или нет? Хотя бы имя ее. Вот я девочку помню, с которой целовался.
9: Вы совершили преступление против социализма и коммунизма. украл цветы у Ленина.
8: Ну, никакого преступления против социалистов. Обычная хулиганка, административка до 15 суток.
9: Мне кажется, за это могли бы лишить этого галстука.
8: Галстука могли, да.
9: И выгнать из партии. За вот
8: если
9: это вот.
8: Бы он, ну, ему было 15 лет, не могли бы.
9: Еще не был?
8: Не
9: был. Он, наверное, был каким-нибудь
8: комсомольцем. Это комсомольцем.
9: Значок тогда отбирали? Или что у комсомольца было?
8: У комсомольца вы могли собрание собрать и тебя там осудить за твой поступок.
9: Ну, это прям как сейчас примерно мы в эфире. Елена нам пишет: помню, первый поцелуй, он был в самое сердце лета, деревни. Мне 15, ему 20. Ого! Вечером он пошел меня провожать. И как-то все само собой получилось. Кровь кипела, голова кружилась. Это был роман на одно лето. Моя первая любовь, первый поцелуй. Разъехались потом по разным городам. Следующим летом уже были просто друзьями. Но воспоминания на всю жизнь. Вот такая вот история.
8: Марина, а ты знаешь, кто такой Демис Арусос?
9: Да.
8: А что ты тогда молодишься, если ты знаешь Демис Арусос?
9: Ну, это классика
8: я
9: уже мировая, нет?
8: Я мне 35.
9: А ты можешь напеть сейчас?
8: Только там на 3 октавы выше.
9: Тебе люди пишут, я вообще-то помидоры в детстве ел, хотя тоже из СССР. То есть люди помидоры ели, один ты тренировался.
8: Я тоже их и ел, но когда нужно было...
9: Но предварительно целовал каждый помидор.
8: Трижды. Так, в 9 классе на школьный вечер пригласил одноклассницу на медляк, был Демис Русос, и поцеловал в засос, и все. После в дальнейшем она стала моей женой. Родился сын, ну а через 10 лет развелись, но это уже совсем другая история. Снова цитата Леонида Каневского. Кстати, песня хоть и не шансон, но очень даже клевая. Она, в общем, да.
9: Сейчас Демис вспоминает Русосов ключ.
8: Сейчас Демис Майданов будет и Татьяна Буланова.
9: Тоже хорошая песня.
8: Нормально, да.
7: Сапсан, нет, все же сама.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 27 августа. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, в ближайшем будущем вас ждет успех, и в этом вас поддержат и помогут друзья. Но не стоит полагаться только на их мнение. Доверяйтесь интуиции. Ваша песня «Папа, нарисуй» Елены Ваенги.
2: Тельцы, прекрасный день для всех начинаний. Все новое будет даваться вам легко и без особых проблем. Пришло время запускать запланированные проекты. Совет ловите сегодня в песне «Семь небес» Евгения Григорьева.
1: Близнецы, многообещающий день. У вас появится возможность показать свои таланты и способности. Окружающие будут притягивать вашу энергичность и оптимизм. Ваша песня «Перекати поле» группы «Лесоповал».
2: Раки, сегодняшний день прекрасно подойдет для отдыха. Так что, если у вас нет запланированных и важных дел, то смело звоните друзьям и начинайте придумывать, как отдохнете. Ваша песня в этот четверг «Без любви твоей не могу» Артура Руденко.
1: Львы, вы не можете усидеть на месте. Вам необходимо совершить что-то значимое. Вы чувствуете в себе огромную силу. Так займитесь проектами, которые вы забросили. Все как в песне в таверне Ивана Кучина.
2: Девы, в этот четверг вам стоит запомнить свой сон. Велика вероятность, что сны сегодня будут сбываться. И проявляйте особую осторожность на дорогах. Подсказку ловите в песне «Это долгий день» Стаса Михайлова.
1: Весы, отличный день. Любые сделки, которые вы сегодня заключите, будут успешны. Вы найдете в себе влиятельного. Покровителя, который даст шанс достичь успехов. Совет дня песни «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Скорпионы, сегодня все дела, которые связаны с финансами, будут удачными. Доверяйте своей интуиции, она поможет вам хорошо заработать. Ваша песня сегодня «Туман» Евгения Кемеровского.
1: Стрельцы, хорошее время для позитивного общения с близкими. Устроите совместный праздник. Вас ожидает прекрасное времяпрепровождение. И слушайте сегодня в четверг песню «Я вижу сердцем» Виктора Дорина.
2: Козероги, вам улыбнется удача, вы найдете новый стабильный источник дохода, постарайтесь не рисковать. А ваша песня сегодня «Небо на ладони» Григория Лепса.
1: Водолеи, вас ожидает продвижение по карьерной лестнице. Покажите в полной мере свой профессионализм и высокую компетенцию. А совет ловите в песне «Без ответа» Любови Успенской и группа «Руки вверх».
2: Рыбы, сегодня у вас настанет звездный час, вы наконец-то можете получить руководящую должность, а вместе с ней уважение окружающих людей. Но не стоит забывать о грузе ответственности. Подсказку ищите в песне «Рождение» Дмитрия Хмелева.

0: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские школы и колледжи переходят на обновленные стандарты обучения и воспитания. В частности, изменения коснутся учебной программы. Пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России, а с ноября для учеников 5-11 классов ведут курс по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Об этом пишет «Парламентская газета». Также изменения касаются дисциплинарных норм. Учителя получили право удалять с урока учеников, систематически нарушающих порядок. Кроме того, с 1 сентября продолжится цикл занятий «Разговоры о важном», а для дошкольников внедряется проект «Добрые игры». Строительство широтной магистрали скоростного движения в Петербурге признали проектом общегосударственного значения. Из федерального бюджета на него выделят 90 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Магистраль соединит федеральные трассы с морским портом Петербурга. По плану проект введут в эксплуатацию в 2029-31 годах. В Санкт-Петербурге откроется выставка культовых мобильных телефонов. Гаджеты разных лет представят в Центральном музее связи имени Попова. Экспозиция приурочена к 35-летию сотовой связи в России, сообщает РИА Новости. Первый звонок по мобильному телефону в нашей стране совершил 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Эта дата считается отправной точкой развития сотовой связи в России. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А далее в нашем эфире «Чечеточка». Присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Леночка?
2: Да, Игорь Иванович?
1: А ты частушки любишь?
2: Конечно, люблю. Спеть?
1: Не стоит. А сочинять их умеешь?
2: Не пробовала.
1: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.
3: А продолжения не будет. И мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезд.

сажав на самом ветреном причале, где все прощаются, дрожат.

где ты моя, а не его, где все в руках у первой встречи, а у последней ничего нет.

не упадет. Не надо горьких продолжений. Пусть эта капля будет мед. Пусть все закончится в начале.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что уже 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Я календарь переверну. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В общем, дорогие друзья, самые главные хиты «Еврейский портной», «Наколочка», «Марджинджа», «Последний полет» и многие другие хиты вы можете услышать 4 сентября. Возрастное ограничение 12+.
0: Ну, а если вот человек умеет очень смешно и весело и классно сочинять частушки, есть у него хоть какой-то теоретический шанс получить два билетика?
1: А я сейчас посмотрю, сколько нам на радиостанцию выделили билетов, чтобы мы их разыграли. Так, мы разыграли сейчас. Раз, два, три, четыре, пять пар билетов мы уже разыграли.
0: Так,
1: и... У нас осталось еще пять.
0: Ой, как так хорошо. Что... Давайте, друзья, сегодня будем сочинять
1: частушки.
0: Вы знаете,
1: что делать.
0: Ну, а пока мы почитаем ваши сообщения, ведь сегодня отмечается день первого поцелуя. Доброе утро, любимые ведущие, а я очень хорошо помню свой первый поцелуй. Он был на дискотеке. Мне было 15, а мальчику 19. И это, конечно, был поцелуй не в щечку, как вы думаете, а в губы. И я поняла, что в этот момент я задыхаюсь. А был у меня насморк, и было мне так стыдно, что я еле вырвалась и от него. Вот тогда я и поняла, что такое настоящий поцелуй. Ощущения эти не забыть до сих пор, пишет нам Ольга.
1: Я вспомнила анекдот про осень и насморк и про поцелуи. Ну ладно, он для взрослых, в эфире не смогу его озвучить.
0: Конечно.
1: Александр из Ростова-на-Дону. Первая девушка, которую поцеловал по-настоящему, была моя одноклассница Света. Это было в 17 лет. Потом мы стали мужем и женой, но года через 4. Задержка была, потому что я ушел в армию. Она меня дождалась, и мы до сих пор живем вместе. У нас двое взрослых деток. Ой, Александр, какая классная история.
0: Так, первый настоящий, по-настоящему взрослый поцелуй состоялся в 10 классе с девочкой постарше. Она спросила, где я так хорошо научился целоваться. И я был удивлен, не меньше ее. Я сказал, что вообще-то я впервые в жизни целуюсь. В ответ был вопрос, а помидоры любил? И я сказал, что обожаю. Тогда с тобой все ясно, сказала она. Подпись Вячеслав.
1: Слушайте, это, конечно, забавно все это вспоминать. Я помню, мне подарили энциклопедию для девочек. И там как раз было и про первые поцелуи, как это должно быть.
0: И про первый помидор.
1: И там было тоже про помидор. Ну, мне кажется, это такая бредятина. И правильно написал наш слушатель Сергей. Мариночка, открываю тайну, разоблачу Артема Демина. Прикол с помидорами – это из художественного фильма «Американка».
0: Который я, к сожалению, не смотрел. А может быть и к счастью. Ладно, друзья, сделаем небольшой перерыв, потом вернемся.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
8: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Говорим сегодня о первых поцелуях, потому что праздник отмечается. День первого поцелуя. Да.
2: Так, тут вот мужчина Александр, смотри, возмущается.
1: Что?
2: По поводу
1: что?
2: Всех тех, кто первые поцелуи свои не помнит. Здравствуйте, дорогие. Много уже прослушано, даже сердце ускорилось. Ностальгия. Скажу так, бедные несчастные люди, которые не помнят это чудесное чувство,
1: угу,
2: которое
1: согласен,
2: переживается
1: Александр.
2: Ежеминутно, ежечасно, записанное в памяти навечно, дрожь в руках, абсолютно офонарение от прикосновения к самой нежной девочке и тепло ее губ я пронес через все годы своей жизни. А люди, которые не помнят свой первый поцелуй, наверное, немного несчастные люди, значит, и не целовались они никогда в своей жизни по-настоящему. Девочку помню до сих пор, целовались мы все лето, но потом, к сожалению, мне пришлось уехать в другой город. Эх, разбередили вы душу, Александр, а вы потом ее не искали? Ну, то есть мне, например, вот я читаю ваше сообщение, вы там говорите, что несчастные люди, кто не помнит свой первый поцелуй. Первый поцелуй с любимым человеком помню, а просто первый поцелуй нет. Ну, потому что, наверное, это была не любовь, а просто какое-то...
1: Да, у тебя не было влечения к этому человеку.
2: Что-то, что в жизни посылает тебе для опыта. Ну,
1: не, я почему помню, у меня, конечно, мне девочка очень нравится.
2: Ну, вы встречались потом?
1: Слушай, мы все лето были вместе, все лето.
2: Ну, если бы вы всю жизнь были вместе, то можно было бы сейчас сидеть.
1: А может быть, было бы и на всю жизнь.
2: А почему нет?
1: Но жили в разных городах, разные условия.
2: Нет, часто тут и холостяк, понимаешь, что-то вот эти истории про первые поцелуи.
1: Марин, я тебе еще раз говорю, когда люди молодые, и при этом живут они в разных городах...
2: Но ты бы сейчас хотел найти эту девушку?
1: Да уже, наверное.
2: Вот раз так зашел такой разговор.
1: Слушай, ну,
2: а что мы там, Мирошниченко ищем для нашей слушательницы из Химок?
1: А я сейчас фамилию даже не помню, она наверняка
2: ты
1: уже...
2: Самый прикол, он даже имя не помнит, зато сидит тут выделывается.
1: Оксана.
2: Ты же сказал, Оксана, это ее сестра.
1: Или она, или сестра, я не помню. Мне кажется, ее звали Оксана. Сейчас мама мне подскажет, мама точно всех
2: мама
1: помнит.
2: Мама все помнит.
1: Мама всех помнит.
2: А ты ей пришел и рассказал, мама, я сегодня целовался.
1: А дай вся деревня знала, что Артемка целует вот
2: серьезно?
1: Это.
2: Серьезно?
1: Да, я помню, что...
2: Как вас не обженили тогда-то еще?
1: Слушай, вот как-то...
2: В деревне-то вообще-то...
1: Не получилось.
2: А, Мирошкина, не Мирошниченко.
1: Мирошкина.
2: Людмила нам уточняет. Людмила, пока тишина, что-то затаился.
1: Да,
2: вас.
1: Пока Мирошкин ваш где-то прячется, да. Так, первый поцелуй помню хорошо. Целовалась с одноклассником на лавочке в школьном дворе. По вечерам гуляли там. И самое смешное, что во время поцелуя он своим носом попадал мне в глаз. А я сидела и думала, вот так целуются, что ли?
2: Слушай, вот
1: это от Натальи.
2: Иногда
1: забавно.
2: Действительно неудобно целоваться у людей.
1: Носом
2: иногда такие носы бывают. Но это дело, мне кажется, нос какой-то неправильно посаженный.
1: Неправильно посаженный нос. Угу.
2: Так, пишет
1: запомним.
2: Нам Лариса. Поцелуи были, но первый, убей, не помню. Но запоминающийся поцелуй моего одноклассника Алексея. Он приходил ко мне за 2,5 километра зимой. На замерзшем Дону мы целовались.
1: Читай.
2: Целовались обалденно, без слюней, потом гуляли, провожал меня домой, опять возвращался в свое село, мы туда в школу ходили с 5 по 10 класс, но Алексей уехал после 8 класса в совхоз Березовский, Воронежской области, учится на агронома. Сейчас видимся изредка, когда приезжаю на родину, но его поцелуи помню до сих пор, Лариса Александровна из Воронежа.
1: Вспоминаете вы свои поцелуи, дорогие друзья, а мы скоро дадим вам первую строчку для чечеточки.
3: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Утреннее шоу в формате 2D способствует легкому и непринужденному пробуждению, не является лекарственным средством и не продается в аптеках.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Голубок с голубкой воркует, а может быть у них там первый поцелуй. Кто знает, да?
2: Мы сегодня нам чечеточку с вами... надо сейчас провести, как ты думаешь, и билеты разыграть? Потому
1: объявить,
2: что у нас так много сообщений про
1: сейчас.
2: Любовь.
1: Смотри, объявляем сейчас первую строчку.
2: А ты ее придумал?
1: Люди начинают сочинять. Да мы сейчас вместе придумаем в прямом эфире. Прям. Вот, люди начинают сочинять, присылают нам свои частушки. Мы продолжаем читать пока еще в этом выходе. Истории про первые поцелуи, воспоминания, а уже в следующем выходе мы поем частушки.
2: Ну, давай.
1: А следующий час с...
2: Первую строчку
1: объявим. С 11 мы уже решим, чем займемся.
2: Мы сегодня, кстати, до 13. Те, кто нас любит, радуйтесь, а те, кого мы подбешиваем, потерпите немножечко.
1: Ну, да. Эту недельку надо потерпеть, согласен.
2: Нет, завтра уже не надо терпеть.
1: Завтра? А, завтра до 11?
2: Тебя завтра вообще не будет.
1: А, меня завтра вообще не будет, ребят. Спросите, где я буду? А, да, я отвечу.
2: Ну, если вы из Ростова-на-Дону, то для вас есть хорошие новости.
1: Да, вы меня увидите. И не только меня, но еще много разных артистов. Да, завтра
2: не то,
1: я
2: что
1: буду...
2: что прям много. Очень много артистов люди могут увидеть на «Эхо разгуляя».
1: Согласен, а артистов будет меньше.
2: Кстати, заходите на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты, потому что в прошлом году солдаут на «Эхо разгуляя» случился за месяц. В этом году пока еще билеты
1: посмотрим,
2: есть.
1: Посмотрим, да, как случится солдаут.
2: Это
1: ну что,
2: информация
1: давай,
2: для лиц старше 18
1: давай.
2: Лет.
1: Вот у нас тут все про старших, тем, кого 18 лет.
2: Так,
1: и
2: ну давай.
1: Воспоминания тоже.
2: Первая строчка «Бабка». Помидор?
1: Бабка.
2: Месила.
1: Месила? Нет,
2: ну,
1: конечно,
2: а
1: нет.
2: Лижет помидор.
1: Нет, нет, лижет нельзя.
2: Не
1: Марин,
2: то?
1: Ну,
2: я
1: нет.
2: Просто не тренировалась уйдет. На помидорах, сейчас. Я не знаю, с чего
1: мы
2: начинать.
1: Мы такие частушки сейчас получим, ничего не забыть.
2: Хорошо,
1: петь.
2: Бабка нежит помидор.
1: Давай дед.
2: Давай дед, хорошо, 100 шуток.
1: Давай все-таки дед, с дедом как-то, мне кажется, будет попроще. Дед.
2: Целует помидор.
1: Вот.
2: Хорошо.
1: Все, прекрасно, дед. Целует помидор.
2: Так все, конечно, история. Дед,
1: не, ну, да.
2: Я записываю.
1: Давай, дед целует помидор, плюс 7-909-955-103-0. На кону два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
2: Дед не целованный у нас, раз он на помидорах тренируется.
1: Нет, почему? Дед
2: дедом.
1: Может быть целованный, просто у деда может быть обычай.
2: А,
1: перед тем, как съесть помидор, он его, например, целует. Ну, это тут уже как фантазия
2: мне,
1: сыграет.
2: Конечно, нравятся твои фантазии. Ну, ладно. У нас очень много сообщений про... Не про фантазии,
1: и
2: а про воспоминания.
1: Деда. Не про деда и не про помидор, да? Доброе утро, Артем, Марина. Свой первый поцелуй в саду за верандой. Воспитатели нас поймали и родителям вечером сдали. И все слово. А нечего было делать воспитателям? А, это был все-таки сад? Вы еще тогда ходили в сад? Я слышал этот прикол, имя вспомнить даже не смогла сегодня, потому что он был Пухляш Краснощекий, пишет нам
2: Пухляш
1: Туся.
2: Тогда мы были молодыми и чушь прекрасную несли. Прости меня, мальчик мой, первый поцелуй был со мной, помню, ценю. Человек не подписывается.
1: А, стихи просто какие-то тебе?
2: Нет, прости меня, мальчик, чей первый поцелуй был со мной, я помню и ценю. Загадки.
1: Так. А, пишет нам Анна. Доброе утро. Я тоже росла в советское время, и мне мои друзья, подруги советовали учиться целоваться на помидорах. Я не пробовала, потому что не понимала, как это делать.
2: Я тоже не понимаю до сих пор.
1: И не помню, как и с кем случился первый поцелуй, но четко помню, что было страшно. И после него я дико гордилась, что я... типа научилась целоваться. Сейчас вспоминаю это счастливое время, даже не верится, какая я была тогда переживательная. А если от темы немножечко отойти и вспомнить еще такое, мы из-под фруктов фиолетовые подложки вырезали и засовывали под кофточку. Типа у нас уже что-то выросло, как у взрослых. Ты представляешь? Вот откуда
2: это
1: пошли первые пушапы. А кто-то подсмотрел и такой, о, а я это...
2: Заморские бренды поставили
1: да,
2: это на поток.
1: Да, на поток, точно.
2: Пишет
1: да.
2: нам наш слушательница, не подписывается. Мой первый поцелуй был в 16 лет, ему было 24. Офицер из Москвы, красавчик. Это была первая любовь с первого взгляда. По нескольким обстоятельствам мы не вместе, но все это время общаемся на расстоянии. Прошло 43 года, мы до сих пор друг друга любим. Ну а почему нельзя быть вместе?
1: Почему нельзя быть вместе?
2: Ну, раз вы 43 года друг друга
1: Марин,
2: любите.
1: Есть такое слово «обстоятельства».
2: Да, ладно, эти обстоятельства, люди друг друга любят. Я считаю, надо задуматься на эту тему.
1: Ну, не знаю, тебе виднее, ты у нас опытный.
2: Даже жизнь первый, одна, ты даже понимаешь, надо поцелуй, ее ценить.
1: Даже первый поцелуй не помнишь, с кем был там.
2: Да, я еще могу зачитать
1: сообщение?
2: Или уже нет?
1: Есть, конечно, целую минуту
2: пишет, за минуту Наталья нам пишет: «Доброе утро, радиоведущий. Первый поцелуй у меня был в 16 лет, очень сладко и приятно. Помню поцелуй любимого Васечки и сейчас. Мы были бы вместе, если бы мне знать раньше, что он хотел со мной дружить». Представляешь, какие вот у людей истории?
1: Да, конечно, это...
2: Люди не забывают эти поцелуи, потому что, к сожалению, они не смогли пронести это чувство как-то.
1: Да,
2: и...
1: надо было нести. Доброе утро, любимые ведущие. Деревня, лето, кто-то сказал, на помидорах надо учиться целоваться, но мы, девчонки, десятилетние, так и делали. А ребят старше нас смеялись, говорили: да бросайте свои помидоры, давайте мы вас будем учить. А парень, который ставил музыку в клубе, сейчас это называется диджей, за каждую песню просил поцелуй в губы по-настоящему. Вот так проходило наше детство в деревне. Помидоры, бутылочка, старшие ребята. Ольга, город Курск. Ты представляешь, как повезло диджею? Я не вовремя пришел на радио, надо было диджеить начинать еще тогда.
2: В клубе, причем.
1: Да, в Курске, там, где Ольга.
2: Ну, там диджеил Денис Денисов, я думаю.
1: Точно, господа хорошие.

в формате 2D. Тёмин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Чечеточка на «Радио Шансон».
11: Это «Чечеточка» на «Радио Шансон». И она такая у нас сегодня весьма игривая, потому что...
12: Как будто бы возрастное ограничение 18+.
11: Как будто бы, да. Я бы тоже детей отправил бы куда-нибудь подальше сейчас погулять. Так, «Дед целует помидор» — это первая строчка нашей «Чечеточки». Хотя ничего вроде пошлого мы и не споем, да? Хотя нам присылали, но мы
12: не споем. Ну, видишь, люди не мыслят помидоры без огурцов.
11: Да, и поэтому...
12: Как будто бы всегда речь идет про какой-то салат.
11: Про какой-то салат. Ну, какой-то салат. Самый главный салат. Летний салат. Помидор, огурец.
12: Редис.
11: И лучок. И лучок. Так, ну что, поем. Егорыч, Семеновна уже готовы, они здесь.
12: Ну, Семеновна попробует, но не факт, что сейчас горло вытянет. Так что да, давайте Егорыч точно будет петь, а Семеновна как пойдет?
11: По настроению. Ну, одну, ладно, попробуй.
12: Ну, посмотрим.
11: Давайте, хорошо. Семеновна, на кого ж ты меня покидаешь?
12: Дед целует помидор, за усы кусает, то ли выпил лишнего, то ли так играет. Ну ничего,
11: странные
12: нормально,
11: Адренаты. Странные игрушки, Адренаты, да. Ну ладно. Следующее от Валерия.
13: А дед целует помидор по-французски и в засос. Больно нежен овощ был, сок томатный брызнул в нос. Оп, хорошо. Хорошо от Палыча.
12: Так, сейчас от Вячеслава будет.
13: Ну, давай скорее.
12: Дед целует помидор, шепчет, ты прекрасен. Валентин Егорыч слеп и в любви опасен.
11: Ну, тоже замечательно, да? Так, следующее от Елены из Королева.
13: А дед целует помидор, радостно, задорно. Хочет вспомнить поцелуй первый свой упорно.
12: Хорошо. А,
11: да, нормально. Слушай, ну, пока все очень хорошо.
12: Сергея.
11: Давай.
12: Дед целует помидор, весело и звонко. Ты прости меня, родной, но вкусней тушенка. Вчерашняя тушенка не отпускает.
11: А ты Екатерину побоялась все-таки петь, да?
12: Нет,
11: решила,
12: ну давай спой ты.
11: Ну, нет уж,
12: давай
11: конечно.
12: Я потом спою.
13: А дед целует помидор в самую макушку. В прошлый раз не повезло, целовала лягушку.
12: Хорошо, я рискую. Мне терять нечего, я спою от Екатерины.
11: Ой, сейчас, да, делайте громче.
12: Всем миром потом будете мне работу искать. Дед целует помидор, бабка с огурцом играет. Это вместе, так они квас утро изучают.
11: Ну, хорошо, смешно. Во всяком случае, смешно. Опасно, но смешно. Прошли по тоненькой.
13: Так, а дед целует помидоры, думает о бабке, а бабка бегает вокруг и копает грядки. От Александра.
12: Хорошо.
11: Так,
12: Вадим из Батайска.
11: Давай, от Вадима.
12: Дед целует помидор, в овощах вся горница, были дыни, кабачки, бабки приготовиться.
13: Следующая бабка.
11: Так, от Светланы.
13: А дед целует помидор, прячется от бабки. Внуки смотрят на него, все с ним в порядке. Это от Светланы.
12: Все в порядке с дедушкой.
11: Все в порядке, все в порядке.
12: Победитель? Или нет?
11: Бабка? Да что ж такое-то?
12: Дед у нас, подожди.
11: Подожди, все, победитель, поехали.
13: А дед целует помидор, трогает огурчик, чтоб бабуля настругала вкусненький нам супчик.
12: А в какой суп огурцы добавляются? Алена, поясните нам.
11: Какой суп? Рассольник.
12: Но помидоры туда не добавляются.
11: В рассольник помидоры не добавляются?
12: Мне кажется, нет.
11: Да? Ну ладно, хорошо. В общем, это был супчик от Алены. Алена побеждает у нас сегодня, получает два билета на...
12: Супчик из цветной капусты.
11: Да, мы варили было. Как раз это... Эта песня точно 4 сентября прозвучит в Кремле.
12: Да, Михаил легендарный концерт, заслуженный артист России Михаил Шафутинский выступит сначала 3 сентября в Кремлевском дворце, но билетов уже нет. И поэтому будет дополнительный концерт 4 сентября, и билеты еще можно приобрести. Возрастное ограничение 12+.
11: Как ты думаешь, логично сейчас будет послушать Михаила Шафутинского?
12: Более чем.
11: Вот именно.
12: Делайте громче.
11: Конечно.
0: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Мы внезапно пропали с радаров, для кого-то совсем незаметно.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Друзья в кресло, словно герцог на приеме. Крылом взмахнет мой самолет, и жизнь продолжит свой полет. Так заждалась ты, мама, в нашем доме. Так заждалась ты.

Прощай, Нагаевский причал, 5 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

0: Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В сентябре вступают в силу нормы, которые позволят защитить здоровье граждан. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так, вейпы, сигареты и другую никотинсодержащую продукцию нельзя будет продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. Это повысит доступность препаратов в деревнях и поселках, где нет стационарных аптек и фармпунктов. Володин отметил, что за последние 5 лет Госдума приняла более 70 федеральных законов в сфере охраны здоровья, причем многие инициативы исходили от самих граждан. Средний срок автокредита в России достиг максимума с 2024 года. В июле граждане брали такие займы в среднем на 6 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о кредитах и на новые, и на поддержанные машины. Сроки автокредитов увеличиваются на фоне заметного удорожания легковушек из-за высоких рыночных ставок и большой долговой нагрузки граждан. Ярославская область осенью примет закон о введении туристического налога. С января следующего года его распространят на все муниципалитеты, сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев. Он напомнил, что размер туристического налога определен федеральным законодательством. 3% от стоимости гостиничного номера, но не менее 100 рублей. Это местный налог. Все средства будут поступать в муниципальные бюджеты. Затем их распределят на инфраструктурные проекты. По предварительным прогнозам, по итогам следующего года туристический налог в Ярославской области принесет порядка 300 миллионов рублей. Доля новых поездов метро и на МЦК выросла до 82%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в текущем году подземка получит более 300 новых вагонов. К 30-му году доля новых составов превысит 90%, а средний возраст вагонов сократится до 11 лет. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

враг, детище Петра. Гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

0: Откровенно о сокровенном.
1: До этого момента мы были утреннее шоу в формате 2D.
2: Теперь дневное.
1: Теперь дневное.
2: Мне нравится сообщение.
1: Да. Какое?
2: Слушаем вас, несмотря ни на что.
1: А-а-а.
2: Ну, то есть, как бы, типа, уже поднадоели, конечно, за 4 часа.
1: Как бы не было плохо, вы все равно с нами. Ну, спасибо. Спасибо, приятно.
2: Это потому, что люди настроили, наверное, Яндекс.Радио и нашли там радиошансон и не переключаются.
1: Кстати, да, если вы еще не скачали мобильное приложение Яндекс.Радио, то мы с Мариной настоятельно рекомендуем вам это сделать. Заходите в магазин приложений, неважно в каком телефоне и на чем он у вас работает, Android
2: даже
1: или
2: на планшет
1: iOS.
2: Можно скачать приложение Яндекс.Радио.
1: И куда угодно.
2: Найти там радиошансон и слушать нас и дома, и в дороге, и на работе, и там, где
1: на
2: удобно.
1: На телевизор можно скачать, мне кажется.
2: На телевизор вряд ли.
1: Точно?
2: Не знаю, я никогда на телевизор ничего не скачивала.
1: У тебя просто не умный телевизор, а сейчас продают умные телевизоры, Марин. Смарт-ТВ.
2: Я сама
1: TV
2: умная,
1: называется.
2: Зачем мне умный телевизор? Но информация про Яндекс.Радио прям имейте в виду, потому что если у вас вдруг помехи, плохо работает антенна, интернет работает хорошо, музыки много, шансон один, и это информация для лиц старше 18 лет.
1: Говорим мы сегодня про поцелуи, дорогие друзья. Как вы понимаете, праздник отмечается сегодня, день первого поцелуя. Ну и как не вспомнить, как это было здорово, мило, романтично. Это был далекий 79-й год. Это уже я к сообщению.
2: Кстати, сегодня
1: от Алексея.
2: В календаре праздников еще и день каменщиков. Мы могли бы обсуждать, есть ли у вас в доме печь.
1: Или кто из вас каменщик, да. Кстати, можем.
2: А в итоге выбрали про поцелуй.
1: Нет, мы вчера тоже начинали с тобой про закрутки. А закончилось
2: тушенкой.
1: Что ты не ешь тушенку.
2: Вот, нет, сегодня... не то, что я ее не ем, что я ее просто не пробовала.
1: Да, не пробовала. Вот, сегодня мы вот сейчас, может быть, сейчас выяснится, что ты... Не, помидоры ты любишь.
2: Но там еще выяснилось, обидно, что ты крольчатину не ешь.
1: Да.
2: Тебе крольчиков жалко, зайчиков жалко.
1: Ну, как-то да, вот я...
2: Ну, это вообще, на самом деле, вот я так на тебя посмотришь моя. Со стороны. Ну,
1: а
2: вроде...
1: мужик как мужик,
2: нет,
1: обычный.
2: Нет, нормальный мужик, обычный.
1: Обычный,
2: ну, смотрите,
1: совершенно.
2: Целоваться тренировался на помидорах.
1: Да,
2: шок-контент.
1: Раз... Контент.
2: Крольчатину не ест, зайчиков жалко. Ну, то есть, как бы, видишь, угу. Тебя... ты очень жалостливый человек.
1: Но при этом помидоры тоже жалею, целую их, прежде чем съесть. Так, а был далекий... Можно я уже начну
2: да,
1: сообщение?
2: Да, начни уже.
1: Был далекий 70... Был далекий 1979 год. Я все думаю, каким голосом это лучше всего прочитать. На танцполе в парке пригласил девушку и стали танцевать. Я был в отпуске, учился в мореходке. В процессе танца рассказал стих и после спросил разрешение на поцелуй. Интересно, да? Я помню чудное мгновение.
2: Я тебе сейчас скажу, какое давно. Стихотворение читал Алексей.
1: Вот. Но это было так неумело, что сейчас вспоминаю со смехом. И вот теперь 2026 год. А мы вместе. И у нас двое сыновей. Внуки. И мы счастливы.
2: Алексей же прислал это стихотворение. Можно я его почитаю? Время есть у нас?
1: Есть, давай.
2: Когда взойдет из темноты звезда миров высокая, я принесу тебе цветы и положу под окнами. Я принесу их и уйду, чтоб ты меня не видела, чтоб тишину моей беды моих шагов не слышала. А ранним утром на заре потянешься, как неженка, и ты увидишь арабев цветущие подснежники. Ты будешь думать и гадать, ну кто же мог нагрянуть? Переберешь все имена, пока цветы завянут. Представляешь, Алексей, ну вы же романтик невероятный.
1: Да, Алексей.
2: Это
1: ну,
2: вы до сих пор помните те стихи?
1: И да, и ту самую женщину, которая стала его женой. Видишь,
2: невероятно.
1: Как это все здорово.
2: Вот это вот такие истории мне нравятся.
1: Давайте побольше нам таких историй присылайте, мы их с удовольствием почитаем.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат – рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
6: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
7: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно о сокровенном.
1: 11 часов 17 минут. А здесь по-прежнему мы, Артем Демин и Марина Дымова.
2: Ты замечаешь, как меняется наш плейлист? Либо потому, что мы работаем в дневное время, но я теперь слушаю Славу Медяника, давно не слышала эту песню.
1: Эта песня, да. Но
2: прям
1: я не знаю.
2: Мне очень нравится.
1: Просто видишь, мы работаем уже в другое время, здесь все немножко по-другому. Утро,
2: но
1: день, вечер,
2: ты же
1: разные.
2: Артем Демин, а я Марина Дымова.
1: Только мы не меняемся, я согласен с тобой.
2: Все меняется, все течет.
1: Ты про это?
2: Так, а мы с вами продолжаем обсуждать ваши первые поцелуи. Вы когда вам поднадоест, вы какое-нибудь стоп-слово нам говорите.
1: Да, можете
2: уже
1: какую-то свою тему предложить для обсуждения, с удовольствием выслушаем.
2: Да
1: вас,
2: просто вот я смотрю,
1: вариант
2: по новостям, как бы ничего особо интересного нет.
1: Да.
2: Ну, например, что Россия и Индия обсуждают введение группового безвизового режима.
1: Ну что, готовы мы ехать в Индию без визы?
2: Потом россияне массово открывают новые регионы вместо привычных курортов.
1: Да.
2: Так, на Камчатке, возможно, будет что? Тайфун. Вот тайфун. Это страшная новость. Я думаю, на Камчатке там всех предупредят. Mm-hmm. Ну, Татьяна Ким, как обычно, по традиции, возглавит рейтинг богатейших женщин России.
1: Ну, Марин, тебе уже тоже пора
2: говорить
1: возглавить.
2: Да ну нет.
1: Какой-нибудь рейтинг. Ну, понятно, что богатейших женщин тебе не светит. Ну,
2: вообще
1: ладно.
2: Никогда.
1: Богатейших никогда, Марин. Ну, да, как и мне тоже.
2: Москва не сразу строилась?
1: Как и я не переплюну Илона Маска, так и ты не переплюнешь Татьяну Ким.
2: Нет, так, ну, может быть, если это будет конкурс плевков, то вполне возможно, что мы их переплюнем.
1: Точно, вот здесь, да. Вот такой день верблюда, когда будет отмечаться где-нибудь в Узбекистане. Мы приедем и всех переплюнем. Так, мой первый поцелуй был в пионерском лагере на берегу Черного моря. Нам пишет Александра. Первый и второй отряды собрались в самоволку. Ты должна сейчас
2: это
1: спеть.
2: Это в смысле без разрешения ушли?
1: Да-да-да-да-да-да-да. Вот,
2: встречали. Я твердя, Николай Расторгуев, почему я должна это спеть?
1: Почему? А я думал, это Алексей Петрухин, он тоже ее поет. Так, встречать рассвет. Но кроме меня и Юры Выродова,
2: Александры, то есть.
1: Да, кроме Александры и Юры Выродова, мальчика из первого отряда, никто не пошел в эту самоволку.
2: Как мы с тобой на конкурс плевков.
1: Да, только мы вдвоем и приехали. Илон Маск с Татьяной Ким не приехали. Так, мы встретили восход солнышка.
2: Самое грустное кино это было в этот момент.
1: Мы встретили восход солнышка вдвоем, сидя на лавочке, как в зрительном зале. Вот тогда. Представляешь, как романтично.
2: Романтично,
1: боже мой,
2: вообще.
1: Невероятно красиво, черное
2: хорошо,
1: море.
2: Хорошо, что никто больше не пошел в эту самолетку.
1: Да, тогда бы не было поцелуя. Вот тогда и случился мой первый поцелуй. Это от Александры. Интересно, а Юра Выродов сейчас слышит нас? Юр, ну, просто.
2: Александр, это ваш муж или нет? На рыбалку вы теперь не с этим Юрой ездите?
1: Или с этим?
2: Я не знаю, надо уточнять. Серега нам пишет. Первый поцелуй был в 13 лет в лагере. Девочку провожал до корпуса, она меня поцеловала. Звали ее Наталья, она из Москвы. На закрытие смены целовались полночи. Это было.
0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
4: За что вы больше всего благодарны друг другу? Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
3: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дама, дама, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

3D, сдали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

тонкой шелковой речка стелется, канителится. А речка в тайге, как дорожка, гладкая, гладкая. Дома ждет меня, ждет у порожика, сладкая, сладкая. А волнышки катятся к берегу, к берегу, к берегу. Кедры

0: Откровенно о сокровенном.
1: Ну что, Марин, поговорим про поцелуи, про первый, или...
2: Я боюсь, ко мне пристает мужчина тут. Хочется, я его научила целоваться. Давай не называть, как его зовут.
1: Ладно, мужчина, мы вас помним.
2: Я с ваших рук практически сало ела.
1: Да,
2: о каких поцелуях может идти речь?
1: Причем в сале было столько чеснока, что ох.
2: Не до поцелуев, да?
1: Ты помнишь количество чеснока, какое было в этом сале?
2: Это вот это зеленого цвета сало, да? Мы сейчас про него говорим? Или зеленого цвета сало нам другой слушатель?
1: Другой слушатель нам привозил.
2: Что-то все смешалось вообще. Да, давно не привозили сало, вот что я думаю.
1: Ну ничего, скоро сезон забоя свиней начнется.
2: А когда он начнется?
1: Ну,
2: сейчас
1: по
2: пока там еще кабачки не все доедены на огородах.
1: Пословица, забыл что ли? Свиней по осени считают.
2: Ага.
1: Вот, там и смотришь.
2: У меня другая книга была с пословицами и поговорками, там не про свиней было.
1: А, у тебя израильская просто книга была, поэтому там про свиней не писали. Давай.
2: Туся нам пишет: ой, первый поцелуй в саду, за верандой, воспитатели нас поймали и родителям вечером сдали.
1: Да.
2: Все свое детство я слышала этот прикол.
1: Ты
2: и
1: хочешь,
2: вспомнить
1: чтобы...
2: даже не могла
1: сегодня.
2: Ну давай
1: сегодня. По три раза будем читать сообщение.
2: А почему не удаляешь сообщение?
1: Ну потому что надо запоминать, что я читаю, потому что каждое сообщение, которое я читаю, это
2: ну, подожди,
1: шедеврально.
2: Кто... Не все же нас слушают с 8 утра, кто-то мог только сейчас.
1: А, так давай вообще повторим те, которые в 7 еще начали присылать.
2: А, давай. Просто мы их удаляем.
1: А может быть вчерашние про тушенку? Давай, а? Согласен.
2: Нет, не там надо. Еще с утра много было сообщений про бензин. Кстати, я сегодня планирую поехать куда-нибудь заправиться. У меня такие планы.
1: У тебя
2: вообще,
1: планы завтра
2: на самом
1: поехать
2: деле.
1: В город Д, я знаю.
2: Мне надо дочь уже привезти из деревни, она уж там одичала, ее пора возвращать в Москву.
1: А может быть она еще там...
2: Не, она-то на самом деле, ей там уже она вошла во вкус, ей понравилось.
1: А там есть школа?
2: В соседнем городе.
1: Просто мой ребенок меняет школу. Может быть, и твой поменяет школу?
2: Ну, я не думаю, что у нас там нет ни газа, ни печки, ни отопления. Я не думаю, что долго там они продержатся.
1: Слушай,
2: придется забирать семью.
1: Твою дочь, она быстро примкнет к каким-нибудь добрым людям. Так, ладно, Татьяна нам пишет. Мой первый поцелуй был с мальчиком, от которого я была без ума. И голова шла кругом. Сердце стучало так, что я слышала, как она бьется где-то в области горла. Шквал эмоций. И такой выброс адреналина. Наверное, я в какой-то момент просто отключилась, потому что он спросил: «Что с тобой?» Нет, он не так спросил, он так: «Что с тобой?» Он мне не так: «Что с тобой?» Ну как я... А,
2: так, что сейчас происходит, ребят?
1: Это же мальчик был.
2: Я не мешаю вам вообще, Артем? Ты так вошел в роль, как будто ты озвучиваешь какое-то кино для взрослых.
1: Нет, обычное любовное кино озвучиваю. Ну как я могла тогда это объяснить, если я и сама толком не понимала, что со мной происходит? Замирание сердца от прикосновения рук, губ, головокружение, жажда встреч и все поглощающее чувство влюбленности. Тот, кто пережил эти эмоции... Я сейчас Анаре де Бальзака, по-моему, какое-то произведение читаю. Тот, кто пережил эти эмоции, помнит их всю жизнь. Сколько бы ни прошло времени, чем бы ни закончилась первая история любви.
2: Не, ну это Бунин, «Темные аллеи», какой Бальзак.
1: А, это Бунин, точно. Повторить это вряд ли выйдет, ведь все, что случается в нашей жизни впервые, является исключительным. И первая любовь, и первый... А это уже Толстой. И первый поцелуй всегда остаются первыми на всю жизнь.
2: Слушайте, какие
1: несмотря
2: у нас романтичные.
1: Несмотря ни на что... Подпись Татьяна, город Коломна. Вот такие женщины, красиво выражающие свои мысли, чувства и
2: да,
1: воспоминания.
2: Да, написано как
1: живут.
2: Начало какого-то романа.
1: Татьяна, а вы, кстати, может быть, пишете что-то, нет? А то мы с Мариной...
2: А то Артем хочет давно озвучить мы книгу, он мечтал.
1: С Мариной почитаем. Нет, я мечтаю озвучивать фильмы, Марина.
2: Да?
1: Я книги не
2: начни
1: очень.
2: С книг.
1: Нет, книги для меня скучно и долго, да. А вот фильм я бы озвучил.
2: А мы тут, друзья, пока песню предыдущую же мы слушали, там, где про Геннадия Шпаликова. И на самом деле, вот мне кажется, что если будет у вас свободное время, прочитайте стихотворение «Людей теряют только раз», потому что мне кажется, что очень много есть историй, когда люди нам рассказывают про свою первую любовь, про какие-то отношения, когда они кого-то вовремя не вернули
1: стоп,
2: и в своих
1: слово,
2: чувствах
1: когда
2: не
1: можно
2: признали.
1: Сказать?
2: Уже говори.
1: Стоп.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас обратили внимание, что я частенько ругаю всякие ноу-хау, которые внедряют наши восточные партнеры при разработке автомобилей. Прекрасно, что Компартия запретила китайским производителям устанавливать так любимые ими выдвигающиеся ручки снаружи. Но, как оказалось, проблемки с открыванием дверей есть и в салонах машин, да и не только китайских. Поднебесный отзывает более 7 миллионов автомобилей, и все из-за цвета дверных ручек. Да-да, оказалось, что эти важные детали сливаются с общей отделкой салона, и в экстренной ситуации их можно просто не заметить. Под раздачу попали почти все заметные игроки – Tesla, Xiaomi, Geely, Cherry и другие. Лидером по числу отозванных машин стала как раз Tesla – почти 3 миллиона единиц. Для исправления ситуации им на ручки наклеят яркие метки. Xiaomi тоже не отстают. 390 тысяч популярных седанов SU7 отправятся на дополнительную маркировку. Все это происходит на фоне внедрения жестких стандартов безопасности. С 2027 года в Китае все новые автомобили будут обязаны иметь аварийный механизм открытия дверей, чтобы пассажиры и спасательные службы могли их быстро и без проблем открыть в любой ситуации. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Люблю.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Откровенно, сокровенно.
6: Откровенно о сокровенном.
7: Итак, сегодня день первого поцелуя, праздник такой, и, конечно, мы вспоминаем ваши первые поцелуи. Сейчас финальная порция истории про ваши первые поцелуи. Я думаю, что уже на этом можно поставить.
8: Ларчик будет закрывать.
7: Ларчик. Ларчик.
8: Ну что, ларчик с первыми поцелуями.
7: Да.
8: Ларец.
7: Хорошо. Ну, это лучше, чем ящичек, коробочка или шкатулка. Ну, давай.
8: Светлана нам пишет. Доброе утро, дорогой радио «Шансон». Меня зовут Светлана. Я пишу вам из Подмосковья, город Электроугли. Мой первый поцелуй состоялся в 9 лет. Мы играли на стройке в «Казаки-разбойники». Прятались везде. И мальчик Миша нашел меня и чмокнул в губы. Он был старше меня на 3 года. Запомнила это на всю жизнь. Сейчас нам уже за 40, но когда я встречаю его, у меня первое воспоминание с ним – это тот поцелуй. А он ничего не помнит. Значит, первый опыт поцелуя у него был не со мной.
7: Да, мальчик Миша, это наше разочарование. Ну, подошел и просто чмокнул. Ну, это что,
8: слушайте, вряд, но мне кажется,
7: вряд
8: такие
7: ли
8: вещи.
7: Мальчик Миша отложил это у себя в памяти как первый поцелуй.
8: Я говорю, про то и говорю.
7: Первый поцелуй
8: просто,
7: это все-таки не
8: например,
7: просто подошел и чмокнул.
8: У тебя не бывает, ну ладно, у тебя такого не бывает. Но,
7: у меня, может,
8: например,
7: бывает, говори.
8: Что ты хочешь надо кого-то чмокнуть в лоб.
7: А,
8: ну, типа,
7: бывает.
8: Ты мой хороший, вот так вот.
7: Ну, по отношению к детям бывает.
8: Ну, не
7: это
8: только
7: нормально.
8: К детям.
7: К своим,
8: бывает.
7: Я имею в виду.
8: Ну, я поняла.
7: Да.
8: Но я к тому, что я просто видела, что так парикмахер сделала мужчине, который сказал, ой, какой я красивый. Ну, вот, а он просто стал лысый. Я...
7: А парикмахер его в лысину поцеловал?
8: Да, она говорит, ты же мой хороший. Он говорит, у вас золотые руки. И мне было это очень мило, такой эпизод. Ну, я понимаю, что, конечно, для этого лысого
7: мне
8: мужчины
7: кажется,
8: это явно
7: похожа.
8: Не первый
7: мне
8: поцелуй.
7: Мне кажется, ты могла бы сделать, как это парикмахер.
8: В принципе, я про то и говорю, что я вот из тех, что...
7: А особо... Ну,
8: в детстве нет. В детстве я такая не была.
7: А вот сейчас игривая. Уже можешь поцеловать незнакомого
8: кого-то
7: человека.
8: Кого-то в блестящую лысину?
7: Ну и не только. О, в смысле, да, только в лысину.
8: Ну ладно, давай. Давай следующее сообщение почитаем.
7: Татьяна, прочитаю сообщение, если ты не против. Но я тоже буду читать, скажем так, романтично, томно.
8: Ну включи себе музыку другую.
7: А вот я сейчас хочу посмотреть, что у меня тут есть. Пока только «Деревня дураков».
8: А, ну это другое. Тут не про деревню, тут про парк.
7: «Деревня дураков» вряд ли будет романтичная.
8: Нам нужно что-то такое. Нет?
7: Нет, такой нет.
8: Ты пой, я буду читать, а ты вот эту музыку пой.
7: Тогда люди будут слушать меня, а не тебя.
8: Да, так все даже и бывает, все слушают мужчин. Это доказано психологами.
7: Все, тогда я читаю. Все равно же вы не помните, что сейчас Марина, да, читала. А мое запомните. У маминой подруги был сын. Начинает свое повествование Татьяна. В детстве мы несколько раз виделись, так как жили мы в Сочи, а они... В Москве. Дружили по-детски.
8: Будешь такие паузы делать, как... Зачем?
7: Как кто?
8: Я не могу сейчас сказать, как кто. Этот человек нас может слушать.
7: Да?
8: Тебе чьи паузы не нравятся?
7: Мне...
8: Ну, просто сейчас люди уснут, ты понимаешь? У них и так все уже дело к обеду.
7: А, люди
8: а ты
7: уже
8: такие
7: некоторые...
8: делаешь паузы.
7: Кто-то
8: просто.
7: Уже закинулся пельмешками, а тут я такой, у маминой подруги был сын, да?
8: Сын маминой подруги, это же всегда хорошо.
7: Так, ладно, поехали. Но тут я поступила, ладно, буду бодрее читать. Но тут я поступила в музыкальное училище в Москве, и мы снова встретились. Мне было 14, а ему 16. Пошли мы гулять в парк Кузьминки. А это, между прочим, парк, в котором и я частенько гулял
8: раньше. Да, боже, давай без автобиографических вставок.
7: Почему? Мне кажется, так веселее. Нет. Когда я свои какие-то ремарочки, какие-то свои эти заметки...
8: Не знаю, мне кажется, когда человек пишет сообщение в эфир радиостанции, он не хочет, чтобы ведущий рассказывал, о, я тоже в этом парке гуляю.
7: Да, да, да, я жил в текстилях, да, да. Так, был прекрасный осенний вечер. Мы сидели на берегу красивого пруда, любовались закатом, и вдруг это произошло так неожиданно, что аж дух захватило. Мне кажется, девчонки начали соревноваться друг с другом, у кого романтичнее будет история. В глазах потемнело, сердце готово было выскочить из груди. Мы потом долго встречались, но, к сожалению, наши пути разошлись. Но тот трепет и радость, которые впервые я тогда испытала, я не забуду уже никогда. Спасибо вам, Татьяна, ну, классная история.
8: Ну, так грустно, что все это закончилось. Да. То есть, такие были эмоции, такие чувства, и вот это вот все.
7: Слушай,
8: просто сын маминой подруги.
7: Вот я тут, да, я вот поймал себя на мысли, все как-то стараются запомнить свой первый поцелуй. А вот второй поцелуй кто-нибудь помнит?
8: А, давай, у нас как раз еще час остается впереди. А теперь напишите нам про свой второй поцелуй. Артем Демин только сейчас подумал, что первый поцелуй обычно бывает ошибкой, а вот второй поцелуй — это другое дело.
7: Ну, а ты какой поцелуй помнишь по счету, если ты не помнишь первый?
8: Да ну, который был самый недавний, наверное, его, может быть, и помню.
7: Какой? Я не хочу... Мужика в лифте в лысину когда поцеловала? Ты про это, что ли?
8: Он помог мне донести сумки, между прочим.
7: Ну, кстати, да, это еще та история. Ладно, дорогие друзья, в следующем часе новости, которые вы проспали.
3: От тебя убежала молодость, от меня

здесь бежит. Наша страсть кочевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

беда. Красавиц много, но манит лишь она. Да вот беда, да вот беда. Красавиц много, но манит лишь она. А я-то думал, что все это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждане, ее мне не забыть.

Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В среду, 26 августа, губернатор Вячеслав Федорищев провел стратегическую сессию, посвященную применению технологий искусственного интеллекта

0: губернатор Вячеслав Федорищев и команда правительства Самарской области во вторник, 25 августа, вторую половину дня провели в Чапаевске. Во время рабочей поездки прошли совещания по вопросам безопасности, а также встречи с жителями и работниками предприятий города. Более подробно вопросы безопасности жителей, объектов социальной и промышленной инфраструктуры обсуждались на совещании с представителями силовых структур города и области. Также в рамках рабочей поездки губернатор оценил качество выполненных работ по благоустройству. Здесь обновили пешеходные дорожки, провели освещение, установили детское игровое оборудование, обустроили фонтан и выполнили озеленение. С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД. После такого уведомления у автомобилиста будет 3 месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся или водитель не пройдет проверку в установленный срок, право на управление автомобилем прекратят. В базе данных МВД не будет написан диагноз. Там лишь будет указано, что у человека есть медицинские показания отозвать права.
1: Станция метро «Бульвар Рокоссовского». Это студия метражом 23 квадрата. Без отделки. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка!
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
2: Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

два костюма износил и по свадьбам три боя потерял. Дядя Паша катит времени арбан, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость окружающая.

0: носил и по свадьбам три баяна потерял. Он не сеял, нет, не пахал и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Михаил Шуфутинский. 4 сентября, Марин. Помнишь? И 3 сентября.
2: И 3 сентября.
1: В Кремле. Друзья, билеты еще в продаже. Информация для лиц старше 12 лет.
0: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Артем Демин, Марина Дымова.
2: Здравствуйте. Наши любимые.
1: Радио-шоу, да.
2: Знаете что? Вообще-то радио «Шансон» осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. И с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона, звезды жанра. Там будет и Михаил Шуфутинский, и Евгений Кемеровский, и Алексей Брянцев, и Михаил Бублик. И знаете, что самое главное? Еще много других артистов. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать каждый в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. И уже в этот, в ближайший понедельник, к нам в эфир придет Алексей Брянцев, и мы подведем итоги.
1: Я бы его даже Петрухиным бы я его назвал, Алексеем.
2: Алексей, да. Петрухин придет, конечно.
1: Ну, хотя Брянцев бы тоже пришел, но ему из Воронежа долго ехать.
2: Долго ехать. В общем, все подробности есть на сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 18 лет. Если вы в августе покупали путевку, обязательно нам сообщите, потому что, возможно, именно вы в понедельник с легкой руки Алексея Петрухина окажетесь этими счастливчиками, кому совершенно бесплатно обойдется перелет до Турции и обратно.
1: Марин, можно сейчас тему сменим?
2: Какую? На какую?
1: Вот я прямо сейчас просто один тебе вопросик задам.
2: Давай.
1: Чему ты научилась новому для себя этим летом? Или ничему, можешь сказать, ничему не научилась?
2: Чему новому я научилась этим летом?
1: Я просто для себя, я просто расскажу, почему я тебя спросил. Я же для себя сейчас большой теннис открыл.
2: Mm-hmm.
1: Я же теперь уже практически Новак Джокович. Вот, ну...
2: Слушай, а я научилась не выпендриваться этим летом.
1: А, ну да, понятно.
2: На самом деле, ты знаешь, Артём?
1: Да я сейчас вообще не из-за нее.
2: А из-за чего?
1: Я почему спросил? Этот же отель, где будет «Бархатный шансон» проходить, он же заточен на гольф.
2: Серьезно?
1: Он же называется «Гольф Билег», понимаешь? И я действительно говорю, если
2: я... думала, там надо ходить в гольфах.
1: Послушай, если я так быстро научился играть в большой теннис, ну, я не то, что прямо сейчас мастер, да, ну, уже как бы уверенно держу ракетку в руках. Всего 2 месяца прошло. Вот, с покупки ракетки.
2: А что, ракетку сложно держать?
1: Ну, попадать. Мячом
2: это ж тебе не кий.
1: И кий я тоже, кстати. У меня бильярд, а параллельно с большим
2: теннисом. Что значит, у человека много свободного времени. Ты мог найти себе подработку летом? Ты мог сажать кабачки?
1: Ты мог найти себе вторую половинку, я думал, ты скажешь.
2: И вторую половинку тоже мог искать.
1: Ладно, дело не в этом. Я про то, что давай быстренько сейчас с тобой научимся играть в гольф. Я вот
2: а
1: тебе
2: где мы сейчас быстренько научимся играть в гольф? В
1: если мы купим себе клюшки для гольфа, я тебе уверяю, мы быстренько где-то найдем лунку и будем туда по очереди загонять шарик.
2: А клюшки для гольфа отличаются от клюшек, которые в хоккее?
1: Немножко отличаются.
2: Ну, одна деревянная.
1: Я думаю, стоимостью. Ладно, дорогие друзья, сделаем сейчас небольшую паузу.
2: Неожиданные повороты.
1: Да, и потом расскажем еще про некоторые неожиданные повороты.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Артем, помнишь, я тебя осуждала, что ты сообщение Татьяны Сахарной из Сочи читал как-то
3: неправильно.
2: С вставками своей автобиографии и все такое. Вот смотри, Татьяна пишет, что насмешили меня, читая мой рассказ. Так вот, в продолжении про второй поцелуй. Познакомилась с курсантом из военного училища,
3: ты
2: которого...
3: Ты уверена, что это должно быть твоим голосом сейчас зачитано?
2: А, ну давай опять твоим,
3: был.
2: Хорошо.
3: Вот, поняла.
2: Но там опять парк Кузьминки.
3: Да, поэтому я сейчас буду опять читать
2: давай,
3: про парк Кузьминки в конце концов.
2: Татьяна Сахарная, это она описала свои качества вкусовые или это фамилия?
3: Я думаю, хороший вопрос. Дорогие ведущие, это снова Татьяна из Сочи. Насмешили меня, читая мой рассказ. Ну так вот, в продолжении про второй поцелуй. Я познакомилась с курсантом из военного училища, которое, по иронии судьбы, тоже находилось в Кузьминках. Это было знаменитое общее войсковое училище. И тут уже случилась первая любовь. Ну а поцелуи уже сыпались, как пулеметная очередь. Тра-та-та-та-та, та-та-та-та-та. Эх, лихое было время, и мы, молодые, были красивые и счастливые. И было это в Москве в 80-е.
2: Почему ты пулеметную очередь поцелуев, как будто бы это песня Александра Розенбаума? Мне кажется, должно быть просто типа... Вот такая очередь пулеметная.
3: Ну, может быть и так, да, я уж не знаю.
2: Да ладно, Владислав из Рязани пишет: Марина и Артем, я вообще-то помню даже третий поцелуй с Танюшкой, которая стала моей женой. То есть второй поцелуй
3: тоже
2: вспомнили.
3: С ней же, да.
2: Такое ощущение, что мы уже начинаем высасывать из пальца. Может быть, уже перейдем к новостям, нет?
3: Но Геннадия Семина
2: давай
3: зачитаем и перейдем к новостям, если хочешь. Так, Геннадий Семин нам пишет: мой первый поцелуй случился в детском саду. Мне очень нравилась девочка Таня Рябкова.
2: Так.
3: Однажды она позвала меня и сказала: хочешь меня поцеловать?
2: Подожди, как ребенок из детского сада, можешь сказать, хочешь меня поцеловать?
3: Девочка, голос девочки.
2: Хочешь меня поцеловать?
3: Вот.
2: Поцелуй.
3: Вот. Я старательно чмокнул ее в щеку. И в ответ, друзья, получил довольно увесистую пощечину. Помню, как обиженно отходил от нее и думал: какая же дура ты, Таня Рябкова, вспоминает Геннадий из Москвы.
2: Слушайте, откуда вот девочка в детском саду знала, что за поцелуй уже можно давать пощечину?
3: Мужчину уже можно лупить безнаказанно.
2: Это, я считаю, что это уровень.
3: Типа в целях самообороны.
2: Это уровень.
3: Это уровень воспитания? Так, родители Тани... Нет. Таня Рябкова, ну-ка напишите нам, что там происходило.
2: Так, у нас на самом деле впереди для вас много интересных новостей, потому что тут новости есть, и сколько жительница Москвы выиграла в лотерею.
3: Стоп, давай сейчас дайджест на 30 секунд.
2: Хорошо.
3: Дайджест.
2: Сколько можно выиграть в лотерею, сколько можно отсудить у таксопарка, и кто больше всех перевел денег мошенникам. Вот
3: ого,
2: это все будет скоро.
3: Это дайджест, да, это классно. В общем, дорогие друзья, дождитесь, это будет интересно.
4: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
6: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Какие новости на посошок?
1: Итак, новости на посошок, дорогие друзья. Давай, Марина, что ты там было в джазе? Ой, в джазе, девочка. Девочка из джаза. Что там было в дайджесте?
2: Расскажи. В дайджесте что было у нас? Ну, хорошо, начнем с того, что, чтобы купить обычную однушку в Москве в ипотеку, нужно зарабатывать примерно 440 тысяч рублей в месяц для новостройки. А если вы хотите купить вторичное жилье, то зарплата ваша должна быть официальная 350 тысяч рублей. Но это жесть.
1: Жительница Москвы выиграла в лотерею 24 миллиона рублей. Я думаю, она теперь может позволить себе не только однушку в Москве, но и двушку.
2: Она сможет себе однушку позволить, потому что квартира в 36 квадратных метров в среднем в Москве стоит 18 миллионов рублей, если это на первичном рынке.
1: Ну, конечно,
2: а на вторичке 14 миллионов. Вторичку сможет купить.
1: Она может много себе. Марин, надо искать. Надо искать, понимаешь,
2: жениха не обязательно. Квартиры надо не искать, Артём.
1: Это тоже правильно. Но надо искать не только внутри Садового кольца квартиры рассматривать, Марин. Есть еще и МКАД.
2: И Новомосковск.
1: Вот.
2: В принципе.
1: Вот. Так что победительница, кстати, ей предшествовал вещий сон, в котором она выиграла. Внимание, вот что, как это происходит? Люди видят такие сны. Она выиграла во сне 42 миллиона рублей.
2: Вот,
1: а на самом деле выиграла 24.
2: Слушай, ну реально, неужели такое возможно? Просто сколько я не покупала все эти лотерейные билеты.
1: Сколько морковок
2: я не собирал.
1: Ну максимум
2: 150 рублей.
1: И ничего не происходит абсолютно, да.
2: Просто сколько надо было до этого потратить на все эти лотереи, чтобы вот так взять и 24 миллиона.
1: Интересно, у нас есть радиослушатели, которые регулярно вот взяли за правило участвовать во всех лотереях?
2: Там же надо заплатить какой-то налог. За 24 миллиона, по-моему, там тебе нужно еще какую-то часть.
1: 35% ты отдаешь, конечно. 35% ты отдаешь, если забираешь деньги сразу. Даже если забираешь деньги, по-моему, чуть ли не половину отдаешь.
2: Mm-hmm.
1: А если на специальный счет в банке ты кладешь и берешь какими-то частями...
2: Подожди, половину от 24 миллионов или тебе надо свои найти?
1: Не-не-не, половину от 24.
2: А, ну тогда ничего, ладно, еще
1: тебе
2: терпимо.
1: Искать ничего не
2: смотри,
1: надо.
2: Смотри, есть еще вариант, как заработать. Москвич отсудил у таксопарка 20 тысяч рублей за опоздание водителя. Из-за задержки пассажир не успел на поезд в Ижевск, экспресс до аэропорта и на свой рейс, соответственно. Mm. И суд взыскал стоимость железнодорожных билетов и компенсацию морального вреда. А как, интересно, доказать, что водитель такси опоздал? Ведь ты его вызываешь, тебе приложение пишет 6 минут ждать,
1: да.
2: 7.
1: Да.
2: Там же не зависит это от таксиста, через сколько он
1: приедет. А ты знаешь,
2: приедет,
1: что иногда 6-7, и потом через 10 минут все те же 6-7.
2: Ну ты же так можешь бывает отказать, не поеду. Отказаться, отменить поездку.
1: Так это же ближайшая, может быть, была машина.
2: Так
1: и
2: это
1: следующая...
2: мутная история. Но если я вижу, что такси никуда не едет, не двигается, я отменяю такси.
1: И тогда у тебя списываются деньги.
2: Ну там небольшие деньги списываются.
1: Ну все равно списываются, да. Так, первый год жизни ребенка стоит от 150 до полумиллиона рублей, посчитали эксперты. Это базовый уровень, как сказали бы сейчас зумеры, это базовый минимум. С грудным вскармливанием, отказом от нянь, медициной по ОМС, минимум новых вещей и активное использование вторичного рынка.
2: Ну, то есть
1: рынка.
2: БУ-коляска, БУ-кроватка.
1: Да, БУ-матрасик.
2: Ну, на самом деле, понятно, что в первый год малышу, правда, много всего нужно купить, но в целом, мне кажется, ну, как будто бы прям вот 500 это...
1: Но ребенку, на самом деле, но ведь ему же не важно, что колясочка
2: нет
1: была немножечко БУ. Я, например, когда продавали, мы после
2: у меня
1: своих
2: тоже
1: детей
2: у ребенка
1: улетали
2: я покупала...
1: только в путь вообще.
2: Причем я была молодая,
1: и
2: без
1: переноски
2: мужа,
1: всякие,
2: тоже была БУ-коляска.
1: Там, да, и очень много всяких, и какие-то шарфики, и какие-то там пуховики
2: комбинезоны,
1: детские.
2: Комбинезоны. Вот
1: и конвертики,
2: Часто все это еще и дарят, друзья.
1: Да. Ладно, дорогие друзья, продолжаем знакомить вас с новостями, которые вы, возможно, пропустили.

0: Шансон. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
4: Какие новости?
5: Такие новости на пасашок.
6: Ну что, про выигрыши поговорили в лотерею, да? Ну, от 13 до 30%.
7: Но никто нам не написал, что кто-то что-то выигрывал в лотерею.
6: Да, это правда, кстати, да. Никто не написал. Неужели никто не выигрывал из наших радиослушателей?
7: Ну нет, мы знаем, что в эфире радио Шансон выиграть реально. И многие выигрывали и билеты на концерты, и даже вот Наталья выиграла путевку сегодня на круизном лайнере «Астория Гранде».
6: Да, сегодня мы разыгрывали билеты на Михаила Захаровича.
7: Тут мы понимаем, что все легально, все серьезно. Так.
6: Люди спрашивают, попробовала ли ты тушенку. Я думаю, еще раз надо всем сказать, что
7: ребят,
6: тебе сейчас не до тушенки, ты приболела.
7: Я реально четвертый день борюсь с температурой по вечерам.
6: Да, и поэтому Марина сейчас не готова к гастрономическим экспериментам.
7: А я все равно не различаю никакие вкусы. Ну, как бы.
6: А, да, я на
7: горячая, холодная. Могу понять.
6: Кстати, вот она вкусы не различает. Возможно,
7: поэтому...
6: это... Возможно, это...
7: Ну, ты думаешь,
6: неужели?
7: Он опять вернулся?
6: А он и не уходил.
7: Ну,
6: никуда.
7: Тогда привет тебе. Тебя тоже это ждет.
6: Привет, Андрей.
7: Так, спортзал больше не нужен. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. На качелях,
6: что ли,
7: или что?
6: Нет, качаться это в 13
7: Слушай, нет, после проблем с позвоночником мне врачи пока еще не разрешили ходить в зал. Речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме. Во время тестов у подопытных мышей, как обычно, выросла мышечная масса, улучшилась выносливость и плотность костей. Такой метод тренировок полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Слушайте, ну мне вот это непонятно, почему какие-то вещи, которые должны помогать людям, испытывают на мышах.
6: На мышах.
7: Мыши же не совсем похожи на нас. Я никогда не видела мышь, на которую я посмотрела, сказала,
6: вот это кубики.
7: Боже, какая фигура,
6: какие
7: я тоже хочу такую талию.
6: Кубики.
7: Ну как бы да, понимаешь? Да. Почему нас с ними сравнивают?
6: Слушай, потому что мыши — это только начальный этап, как правило, экспериментов.
7: Ни одна мышь же не стала человеком.
6: При чем здесь это? Мы сейчас просто про вред говорим, каких-то вещей новых. После мышей идут уже кролики, понимаешь?
7: Которых
6: а
7: ты
6: после
7: не ешь.
6: Кроликов идут обезьяны.
7: Нет, свиньи же еще. Говорят, что по ДНК максимально человек похож на свинью.
6: Но свинья-качок — это вообще уже какой-то просто...
7: Расскажи про сурков, Артем.
6: А сурки подрались, Марин.
7: Как?
6: Представляешь, вот так вот.
7: А за красивую талию?
6: На Алтае. Устроили семейную ссору. Начался махач. Мама с папой. А малыш прыгал между ними и пытался их разнять. Представляешь? И это вот реально, мы посмотрели видео.
7: Чему учат нас эти сурки? Эти сурки говорят, пожалуйста, не устраивайте семейных ссор при детях. Чтобы дети не видели все эти скандалы и не приходилось им между вами становиться и пытался вас разнимать и успокаивать.
6: Да,
7: берегите психику детей. Вот о чем говорят нам сурки.
6: Психические травмы
7: идут из детства,
6: да.
7: Так, Андрей нам пишет, я выиграл 20 тысяч рублей на радио Шансон, когда было 20-летие радиостанции.
6: Вот
7: это круто.
6: Ну,
7: так,
6: вот, молодец,
7: дальше нам пишет, самый большой выигрыш был у Виталия в 7 тысяч рублей. И вот у вас еще выиграл билеты на Михаила Захаровича. Больше мне не везло.
6: Билеты на Михаила Захаровича это больше, чем 7 тысяч рублей, я хочу сказать.
7: Два билета
6: там, ого-го. Это все-таки Кремль. Это такая недешевая площадка, но не дешевая, но комфортная. В центре Москвы.
7: А Брэдок нам пишет, а я как-то 100 рублей выиграл и билет отбил. Но это не выигрыш, это вы в ноль ушли.
6: Это такой, так
7: себе. Ты сколько
6: выигрыш
7: максимально выигрывал?
6: Я выигрывал очень много, $2000, Марин.
7: Это когда в казино где-то?
6: Это да, когда еще я начинал работать на радио Шансон, у нас был проект, назывался «Радио Казино».
7: Так, и... ну это ты просто на работе, это какой-то подлог был?
6: Нет, вообще никакого подлога, люди разыгрывали какие-то билеты, дали мне несколько билетов для участия в этом конкурсе, и каково же было удивление всех присутствующих, когда именно главный приз достался мне, ведущему радио «Шансон». Я выиграл 2000 долларов.
7: И что ты с ними сделал?
6: Я их потратил на себя, любимого.
7: А тогда это большие были деньги, 2000 долларов?
6: А что-то отдал маме. Да, я за 150, за 200 снимал квартиру в месяц.
7: Ого.
6: Поэтому это можно было год не снимать
7: квартиру.
6: Какой-то
7: хороший сын, маме деньги
6: отдал.
7: Все,
6: дорогие друзья, я поехал в Ростов-на-Дону. Марина завтра с Денисом Денисовым. Да, Марин?
7: Ну, вроде да.
6: Все,
7: вроде
6: всем отличного настроения, прекрасного дня. Марина Дымова.
7: И Артем Демин.
6: Пока.
7: Любим, обнимаем, целуем.
6: Пока.
7: Всем пока.

0: Реклама.
1: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. К концу августа российские работодатели разместили более 33 тысяч вакансий для учителей, сообщает газета «РУ». Среди востребованных предметов лидирует математика, на втором месте – русский язык. Далее идут литература, физика, начальные классы и английский язык. Больше всего педагогических вакансий размещено в Москве, а также Свердловской области и Краснодарском крае. Аналитики констатируют, что зарплаты учителей заметно ниже средних по рынку, поэтому школам сложно найти и удержать специалистов.

Неизменными по стоимости остались Таиланд и Хайнань. Беспилотный поезд в столичном метро прошел уже более 5000 километров. Тестовую эксплуатацию в январе запустили на Большой кольцевой линии, сообщил мэр Сергей Собянин. Также он сообщил, что к концу первого полугодия доля новых составов подземки и на МЦК выросла до 82%. До конца года в метрополитен должны поступить более 300 новых вагонов. Их средний возраст к 2030 году составит 11 лет. Аудитория радио «Шансон Рай» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Знатоки, эксперты, объясните мне, почему должно быть совестно той самой барышни, о которой Катерина Голицына поет? Бессовестно счастливая, влюбленная, красивая. Наоборот, этому нужно радоваться и транслировать в массы, в мир. Осчастливить как минимум встречных людей, которые

видят ваше внутреннее сияние, ощущают его физически. Знакомо вам это состояние? Вот и поддерживайте его в компании «Радио Шансон». Денис у микрофона. Всем чудесного дня желаю в нашей компании. Евгений Кемеровский сейчас принесет немного лирики. Виктор Королев взбодрит и растопит лед сердец. Ну, а группа «Любэ» прокатит нас на трамвае «Пятерочке».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Иной раз песня, услышанная в нужный момент, причем определенная песня, может гораздо больше сказать слов и сделать хорошего, чем мы даже себе можем представить. Поэтому в эфире «Радио Шансон» найдется под каждую ситуацию какая-то нужная и правильная музыкальная работа. И знаете что? Ну, кому нужно и интересно видеть ваше грустное лицо и вот это ледяное сердце? Давайте добрее будем.

Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня. Эх, время, время, времечко.

Как же все-таки интересная жизнь, и в особенности, которая отражается в музыкальных работах. Вот тот самый лирический герой. Не знаем его имени, но Сергей Наговицын наверняка имел реальный прототип перед глазами. И та самая Светка. Разве вот начинаешь разбирать истории эти, и так становится интересно, что же дальше?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 121-27-14-79. Город Москва, 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
10: «Эх, разгуляй».
4: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

больше, чем веток зеленых, и мало подруг и друзей. Я воздухом тем растворяюсь.

ждешь меня. И холод зимы нам не избежать. Упрямая боль, тяжело дышать. Напрасными песнями

Подогреваем свои желания, и когда в особенности горизонты их реализации уже видны. 14 ноября все ближе и ближе, а значит встречаемся в столичной лайф-арене для того, чтобы на всенародной танцплощадке их разгуляй, действительно разгуляться. За подробностями на сайт radioshanson.ru. Добро пожаловать, возрастное ограничение 12+, ну а там-то, ой-ой-ой, как будет здорово.

0: голосом.
1: 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров России и Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сохраняет открытость к продолжению мирных консультаций. Также российско-американские контакты по украинскому регулированию продолжаются на рабочем уровне. Песков добавил, что Россия предпочла бы достигать свои цели мирными способами, но в отсутствии возможности делать это продолжает специальную военную операцию. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с онлайн-продажей препаратов с сибутрамином. Это сильнодействующее вещество, его незаконный оборот может повлечь уголовную ответственность. Как сообщила пресс-служба ведомства, было направлено официальное письмо в редакцию издания, распространившего информацию о продаже таких препаратов, а также обращение в ассоциацию компаний интернет-торговли с требованием принять срочные меры по изъятию такой продукции. Я напомню, ранее в СМИ появилась информация, что продавцы БАДов для снижения веса, содержащих сибутрамин, маскируют их под другими.

и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань стоит 12.53. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 16 градусов. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Изумительно. У Ивана Кучина флористические мотивы и сравнения в песнях прям такие, ну, на мой взгляд, вообще возведены в ранг совершенства. И сразу же понимаешь, что хотел автор сказать теми или иными словами. А вот группа «Рождество», все знают, что хотели сказать. Но это не песня, это нерв. Причем с миллиардными прослушиваниями.
1: Ты знаешь, так хочется жить.

0: Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Удивительно, но факт. Наш мозг помнит абсолютно все, что с нами происходило, что мы видели, какие запахи мы слышали, ощущения, все без исключения. Только порой это затирается, очень долговременно память убирается, и всплывает это только в нужный момент. Так вот, с 24 по 30 октября мы встречаемся на бархатном шансоне с любимыми артистами, ну и, конечно, ценителями шансон по-русски. Бархатный шансон — это прекрасно. Спросите у тех, кто уже побывал, но в этот раз это будет «Титаник Делюкс Гольф Билек». До 30 августа купившие путевку на фестиваль еще и поучаствуют в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Информация для лиц старше 18 лет.

0: сказала: полети.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Если вы еще за свою жизнь прекрасную и удивительную ни разу не побывали на выступлении Михаила Захаровича, исправляйте это срочно. Шуфутинов день уже не за горами. Туда попасть, ну, практически нереально было. Буквально там считанные секунды улетели. Но 4 сентября, когда уже календарь перевернут, продолжением помрачительного праздника, наполненным желанием жить, любить, непременно танцевать и петь, отдыхая душой. Подробности вы найдете с легкостью. Главное — приобрести билеты. Возрастное ограничение 12+. Михаил Захарович ждет на своем концерте в Кремле.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27, членами 76-29. Город Москва, 18+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

зарево, трамвай пошел чуть свет, как правило. Я спал прямо на площади мужества, а друга шел хмельной, не сдюжил.

выбора на площадь. Все, кому не лень, полощат, им только дай, дай, поводы воды колыхнуть.

А что товарищ слег, быть может и не дуг. До этого нет дела никому. Отдыхал я на этом асфальте, доложу это вам не на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, росказни, подружки, и тешит разговорами старушки. Все понял, значит, буду подниматься я. Пока еще крепка репутация, им только дай, дай шторочку поднять твою.

Спал я на площади этой. Ребята, не верьте вы в это. Я славно до дома добрался. Не вышел, если б чуть сомневался.

газ оставила лишь залу. До этого нет дела никому. А что огонь погас, оставил лишь залу. Кому это надо? Не надо никому.

Если душа немного страдает, сердце ранено, будем исцелять приветами, поздравлениями. В общем, программы по заявкам. Пишите.

0: Алсун.
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Как сообщают «Известия», новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября 2027 года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. Мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишет газета РУ, в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения. В 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Кроме того, куриное мясо не сталкивается с такими же культурными и религиозными ограничениями, как свинина или говядина. Эрмитаж удостоился сразу 2 престижных наград и был официально внесен в карту рекордов картографического сервиса. Главный музей Северной столицы забрал лидерство в ключевых номинациях страны. Эксперты проанализировали миллионы поисковых запросов и действий пользователей по всей России.

5-5-103-0 наши координаты. Используйте Макс, смс-очку отправляйте. Форма есть, связи с нами на сайте. В общем, любыми доступными способами попадете к нам в эфир, если не забудете подписаться. Денис у микрофона, и буду сейчас транслировать, что к этой минуте у нас имеется. А есть у нас и то, и другое. Но начнем по порядку с поздравлений, по мере того, как приходили они. С днем рождения нашу Варвару Грицоченко поздравляем. Пусть все складывается по жизни удачно. Пусть здоровье будет богатырским, энергия бесконечная, успех в тебе в учебе, чтобы все давалось легко и с интересом. Счастье, везение, расцветай с каждым годом и радуй нас. Знай, ты самое-самое. Сегодня мы празднуем и чествуем тебя, наша драгоценная. Все твои родные и близкие присоединяются к этим поздравлениям. Ой, здорово. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Анжела из Нижнего Новгорода. Благодаря вот вашему этому сообщению узнали мы, что у Ирины Таякиной, доченьки вашей, день рождения. Здоровья, удачи, юной гражданочки. Ну а вам, мамочка, тоже радости, и пусть человечек скажет каждым годом все более осознанно радует вас и вообще счастливо будет все. Все, вот любое начинание, и вы, и она, и все. Группа «Сентябрь», ты лучшая. Как нельзя, кстати, в усиление выше сказанного.

0: Хулиганская Настасья Самбурская и безответная в программе по заявкам только для вас. 909-955-103-0. Пишите, не стесняйтесь, рассказывайте какие-то истории, о событиях в вашей жизни упоминайте, поздравляйте, привет передавайте. В общем, все, что для вас дорого и ценно, точно так же и для нас. Имейте это в виду. Радио Шансон. Передайте, пожалуйста, привет прекрасным девчонкам Алине и Юлиане. Они сейчас собираются уезжать от тети Наташи из Тамбова. Буду скучать и ждать нашей следующей встречи. Год должен пролететь быстро. Привет соседу. У него хорошее чувство юмора. Так, улица Полтавская на связи. Валентин Лёзов. Вот, все, доставили Татьяна. Видите, он тоже наверняка улыбнулся, доволен и счастлив этому факту. Передайте, пожалуйста, привет большой всем жителям Ноябрьска, в особенности Яне, Татьяне, Ане, Лёше, Сергею из Набережных Челнов. Так, с кого еще? Ну, в принципе, все. Евгений Лещук никого не забыл. От всей души поздравляем семью Муниных, Иру и Диму с Агатовой свадьбой. Это 36-я годовщина со дня этого события. Столько прошлых моментов, ну, вообще, это настоящая ценность. Вы образчик идиллии. Всего вам самого хорошего. Пусть песня Жеки, просит нас Юлия из Москвы, «Пить с ней вино», станет для них подарком. Мою племяшку Анастасия поздравляет Анжелику и мужа Сергея, ныне это семья Кудиновых, с льняной свадьбой. Счастья, мир, добра, ура, ура, ура. Евгений Григорьев, только для вас.
1: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

грустью подранил, будто кто меня сгоряча крепко нынче грустью подранил, раздобыто где-то в ночах.

Продолжаем с превеликим удовольствием. Это говорю я от себя, от чистого сердца. Программа по заявкам, потому что являться вот связующим звеном между вашими приветами, поздравлениями и настроением адресатов это настоящее удовольствие. Денисов у микрофона. 909-955-103.0 это наши координаты. Пишите, не задерживайте себя, любимых и доставку привета. А еще время нашей компании очень быстро пролетает и потом, ох, как же быть, что ж делать? Вечера ждать? Что делать? А пока сейчас есть время. Шансончик с большим приветом из Рязани. Елена Карабанова к вам. О, большой привет и вам из столицы. Семье моей, мамочке, сестренке, родным, близким, всем Карабановым мира. Низкий поклон, большой привет и хорошего, отличного настроения. Денис, спасибо заранее. Пожалуйста. Привет передайте, пожалуйста, девчонкам из локомотивного дома отдыха города Иркутска. Наталья, Татьяне, Светлане, Яне, Октябрине, Ань, Любе, Ольге, ну и, конечно, мне, Татьяне Ермаковой. Поставьте, пожалуйста, для нас и для всех почитателей творчества Игоря Талькова песню какую-нибудь в его исполнении. У вас точно хороший вкус. Выполняю вашу просьбу. И еще один привет любимому дедушке Александру Колесову. Большой привет. Закрытие дачного сезона тебя, мой дорогой. О, как хорошо. Сделаем. Игорь Слуцкий тоже скоро будет.

Вся наша жизнь похожа на пари. Я знаю лишь три слова на английском языке. Она на русском знает только три.

Друзья меня не понимают, крутят пальцем у виска и говорят, что я сошел с ума, возможно. Но иногда мне кажется, что у всех у них тоска по сумасшествию такому, тоска.

0: А вот это правильное решение. Резюме такое всего выше с пятого, но от Максима Олейникова. Любовь на века растянул. Да, без нее мы никуда. А если любовь у нас взаимна, а у нас она взаимна к хорошей музыке, к душевной атмосфере, поэтому вы и настроены на волну радио Шансон, тем более, что у нас программа по заявкам. Все, сложилось, звезды сошлись. Наталья Акимова из Москвы передает поздравления с 25-й годовщиной совместной жизни Марине Градовой и супругу ее Сергею. Это крестница моя. Очень рад за них и счастья им желаю и всего самого наилучшего. Татьяна из города Богданович Свердловской области рассказывает, что вчера у нее был день рождения. С чем вас и поздравляем. Радости вам и наверняка очень-очень вы сейчас улыбаетесь искренне, потому что вот так отметили. Да, вы с нами поделились, а мы со всеми этой радостью. Огромный привет передаю брату Сергею Орехову и сыну Максиму. Ну и мне, конечно, пишет Михаил. Держим путь на двух фурах домой из Владикавказа. И если можно, поставьте что-нибудь про дорогу, про дальнобой. Всем легких путей, дороги по шершавенькому, да по зеленому. Благодаря вам выучил эти термины. Гриша Заречный, Шаферская.
1: Он уедет из дома, уедет с утра и не скажет, когда.

дорожку кассет, где о жизни поют Шаперской. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой. И не тронет его даже заспанный мент, прочитав на табличке пустой.

по дорогам страны, заплутав в часовых поясах. Фотографии сына и верной жены у него постоянно в правах. На панели иконка, на зеркале крест и подкова, чтоб с глаз отвести, чтобы Бог мог увидеть далеких небес, если вдруг он собьется с пути. Чтобы Бог мог увидеть с далеких небес, если

вокруг. Он вернется в свой город, вернется чуть свет, чуманея от улиц родных. И напрасно пытается заспанный мент раскопать криминал в накладных. Что ты ищешь, сержант? Не ищи, не дуркуй,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
9: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Эх, лепота-то какая! Цитирую классика. Действительно, атмосфера у нас чудесная. Все потому, что у вас хороший вкус. Песни правильные. Просите нужные в этот момент. 909-955-1030. Это наши координаты, программа по заявкам. Вы не затягиваете с этим, а то все привет передам, а и время закончится. А? Так-то. Денис Денисов у микрофона. Шансон, огромный привет всем коллегам нашей обогатительной компании в Луганской области, в Свердловском районе мы находимся. Ну, как хорошо звучит, обогатительная. Ну, чтобы действительно все было именно так. Ну, кажется, что речь идет о металлургии, но неважно. Звучит. Сам факт. Так, Алексей, в частности, упоминает Саню, Олега, Рому, Игоря, Антона и лучшей весовщицы Наташи. Сейчас улыбнулись наверняка, а песня Анатолия Полотной, Федя Карманова «Живите, здравствуйте» еще больше настроения поднимет. Но вначале Павла Дмитриевича и Владислава Владимировича Анатолий Копотыч поздравляет с Днем татарской авиации. Хорошо. Когда День татарской авиации? Да и когда будем праздновать, тогда и будет. Хорошо, пусть так. Пусть так. Моих подруг с днем рождения, Юлию Шмелеву, она живет в Сочи, и Катюшу Лобанову из Ростова-на-Дону. Поздравляю, девчоночки, всего вам самого хорошего. Тамару Кутидзе и Игоря Аравского очень хочется услышать. Услышим, увидеть Париж через несколько мгновений.

растворялись.

Прекрасные, правильные мечты. А еще многие мечтают услышать свое имя в программе «По заявкам». Возможность будет теперь вечером в 21 по московскому времени. Ну а пока завершаем эту программу и час. Холл, только для вас. В ярком свете ресторан.

Ты изящна в этом белом танце, током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно, отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи, все во мне это все твое.

обязательно вернусь. Вернусь зеленою листвой. Дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне.

0: голосом.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу со всеми участниками рынка для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Во время совещания по ситуации на топливном рынке ФАС представила данные о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжения регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры. Тем временем у россиян вырос интерес к покупке подержанных дизельных автомобилей. Как сообщает РБК, почти половину всего доступного предложения на рынке, 47,5%, сейчас составляют подержанные автомобили из Германии. 16,5% приходится на японские бренды, 14% на корейские марки. Средняя стоимость дизельного авто с пробегом в среднем по России зафиксировалась на отметке 3,2 миллиона рублей. В школах могут вернуть устные экзамены для более объективной оценки знаний учащихся на фоне развития искусственного интеллекта. Как заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, в образовании необходимо уходить от избыточной формализации и делать акцент на живом общении. По его мнению, такой подход может стать ответом на доминирование искусственного интеллекта, поскольку устный разговор позволяет проверить не только наличие готового ответа, но и понимание темы. Более 10 миллионов пользователей устройств Apple установили мобильную веб-версию мессенджера на экран домой. Как пишет РИА Новости, таким образом пользователи могут подключить уведомления и получить доступ к последним обновлениям Макса, а именно созданию публичных каналов, просмотрам историй и комментированию постов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань стоит 12.53. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Насколько Александр Новиков оказался прозорливым-то, заглянув в будущее, песню «Белый пароход»-то, в принципе, появилась еще до того, как мобильные устройства в каждом кармане оказались с качественными фотографиями, ну, точнее, фотокамерами и, в принципе, объективами. И вот запоминать-то глазами нужно, эмоции и мгновения проживать, потому что потом, пересматривая вот эти десятки тысяч фотографий, ну что, когда вы это сделаете? Да примерно вот никогда, мне кажется. Ну ладно, чуть-чуть, несколько штучек перелистнете. И что? А вот когда это все вживую ощущается, да еще и песней ассоциируется, вот тогда супер. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь
1: ты. И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.
1: Иди.
0: Но то, что не любила ты, прошу, не лги.
1: Не лги.
0: Последний полет нашей любви.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Тебя прощаю, не прощая. Не важно, чья, не важно, с кем.

0: Как тонко Сергей Ростов уловил мелодику этого возраста. Чуть за 50 и уже уверенно сознанием дела, вышагивая, чуть-чуть напевая мелодию в хорошем настроении, какую-нибудь подобную, движется этот самый лирический персонаж. Хотя почему лирический? Реальный? Ну, сами порассуждайте, повыбирайте треки.
1: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Белый снег,

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Думаю, у многих из вас при виде обилия больших мониторов в машине нет-нет да закрадывалась мысль о том, что рано или поздно хакеры доберутся и до жизненно важных систем автомобиля. И вот это случилось. Лаборатория Касперского зафиксировала первую многоэтапную вылазку злоумышленников подобного рода. Хитрая схема пока оказалась довольно безобидной. Через систему обновления мультимедийного комплекса хакеры получали доступ к устройству и устанавливали на них вредоносное программное обеспечение, которое позволяло показывать ненавязчивую рекламу и собирать данные о характеристиках автомобиля. Есть и хорошая новость. Лаборатория Касперского сообщила о проблеме разработчику, после чего уязвимость была оперативно устранена. Пока можно выдохнуть. Ваша медиасистема не будет тайком подрабатывать рекламной площадкой. Но факт остается фактом. Автомобили с сим-картой и интернетом – лакомый кусочек для хакеров. Это самая тревожная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: особенный жизненный характер, который, ну, нельзя понять или описать. Это прочувствовать нужно. Вот, мне кажется, один из секретов всеобщей любви к нашему жанру, который объединяет всех и вся во всех городах и весях нашей необъятной земли. Да, я не лишку хватил, а вот именно констатировал факт. Музыки много, шансон один.
1: Девочка, твоя песня еще недопета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Степочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Арсил Артро» в подарок. Звоните +1 125. Звонки по России бесплатные. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артро» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить «Арсил Артро» в подарок. Звоните +1 125. Звонки по России бесплатные. +1 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

тобой я дверь закрою и зови, не зови, ни к чему воспоминания, ни к чему. Если нет любви желанной сердцу моему, я сяду в лодочку и уплыву. И, может, где-то к берегу пристану, когда увижу счастье наяву. Рассвет зари и утро без тумана, когда увижу счастье наяву. Рассвет зари и утро без обмана. Отпусти, тоска на волю, отпусти. Я хочу бежать по полю, где цветут васильки. Не хочу я ошибиться в том, что делаю я. Ох, как хочется напиться

когда увижу счастье наяву, рассвет зари и утро без тумана. Когда увижу счастье наяву, рассвет зари и утро без обмана.

Где же та самая лодочка, в которую бы сесть и в край счастливый отправиться? Да, она вот она, рядом. Серьезно, не шучу. Владислав Медяник все, в принципе, и сказал. Увидеть рассвет зари и утро без тумана. Когда все ясно, все понятно и очевидно. Здесь и сейчас. Не оставляйте на потом. Потом и кофе остынет, потом и сладости не захочется. Так что давайте компания «Радио Шансон» видеть радость и счастье в мелочах.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: голосом.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили создать госпрограмму «Жилищный накопительный счет для молодежи». Она по замыслу парламентариев должна помочь гражданам накопить первоначальный взнос по ипотеке. Открыть целевой банковский счет предлагается россиянам в возрасте от 18 до 35 лет. В течение 5 лет участники смогут вносить на него добровольные взносы, которые разрешат использовать только для первоначального взноса при покупке жилья на территории нашей страны. Ключевым элементом программы должен стать государственный взнос. Власти предлагается ежегодно добавлять к накоплениям участника 20% от суммы его личных пополнений. Максимальный объем такой доплаты может составить 300 тысяч рублей в год. Ученые Роспотребнадзора разработали прототип системы, которая позволит оценивать физиологическую и психологическую готовность несовершеннолетних к труду. По информации ТАСС, разработка должна помочь сопоставлять возможности подростка с характером и условиями труда. Система оценивает работу кровообращения и психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего, что позволяет определить допустимый уровень нагрузки, в том числе при физическом труде, и проверить, безопасны ли условия, созданные работодателем для подростка. При обработке больших массивов данных программа использует нейросетевые технологии. Завершить патентование разработки планируется до конца текущего года. Предстоящая ночь в столичном регионе обещает быть одной из самых холодных в Москве за все лето. Температура воздуха может опуститься до плюс 9-11 градусов, а местами до плюс 4. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, похолодание будет особенно заметно в пригородах и низинных районах, где при ясном небе температура обычно снижается быстрее. Синоптики отметили, что такие ночные значения характерны скорее для начала осени, чем для конца августа. Днем воздух будет прогреваться заметно сильнее, поэтому перепад между ночной и дневной температурой может быть ощутимым. Доллар на сегодня 84 рубля 28 копеек, евро 98.29, юань стоит 12.53. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Стас Михайлов и его суперхит «Шлягер без преувеличений», «Берегая мечты» в начале нового музыкального часа. И не задумывались ли вы, когда смотрели видеоряд к этой песне? А вы смотрели? Ну, давайте это исправлять, если нет. Снимался в 2006 году, повторюсь, в Шарм-эль-Шейхе и египетском. Евгений Курицын, прямо-таки, который выступил режиссером этого клипа, очень-очень хорошо и концептуально подошел к этому. Причем сознательно Стас Михайлов один путешествует там на мотоцикле и рассуждает, вроде как история же о чувствах, а он нет. Ведь каждая барышня достойна, чтобы эта песня была посвящена ей. Творите и созидайте в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Алексей Петрухин вас в этом.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

лет, может быть 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая, ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Сударушка, ты судьба ветвистая, нет ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Все мое наследство —

по мне заплачет. Я о том не думаю, жду свою дачу. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу.

вечно пью, я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник, а теперь чекист-злодей только подсказывает.

мечты верховодит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: красивей. Эх, сударушка!
1: Эх, сударушка! Жить, конечно, будем хорошо, даже еще не представляем, как. Надежда, вера в это и, конечно, усилия, которые мы прикладываем, никуда не исчезнут. Мы ведь в компании «Радио Шансон», у нас есть единомышленники, а песня нам строит и жить помогает.

0: Реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок, месте, порядке их получения на aurora.ru 18+.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-60.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

где-то далеко осталась моя мама. Где-то, но не здесь, она одна живет. И я когда-то был любимым сыном самым, но порой время предъявляет счет. Может, что-то, мама, я забыл,

жизни так больше не любил. Не забыл к тебе домой дорогу. Никого я в жизни так больше не любил. Не забыл к тебе домой дорогу.

Порою мы так часто забываем, кто нас дома ждет, кто верит нам всегда. Ей одной мы чаще только обещаем. Но проходит время, вместе с ним года. Может, что-то, мама, я забыл.

0: вместе бьемся, была не была.
1: Александр Маршал и Владимир Ждамиров все разложили по полочкам, все как есть. И сердца пылают, и уверены мы в том, что мечты должны осуществляться. Без высокопарных слов, но как емко в этой песне они все, собственно, и рассказали. Да и творческая составляющая тоже у них на месте не стоит. Держим кулачки, потому что новинки в скором времени, бьюсь об заклад, появятся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделай, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
6: «Эх, разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Пожалуй, это лучшее, что барышня может услышать под конец рабочего дня в преддверии пятницы. Летай, девочка, летай. И не важно, что происходило. Уже совсем скоро сюда впорхнет в студию радио «Шансон» Рита Виноградова. Ну, а я, Денис Денисов, откланиваюсь. Чудесного завершения вам дня. Услышимся завтра. Всего самого чудесного, прекрасного. Ну, в общем, пока.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата – 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы – 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
4: Появился горизонт дел, уезжаю далеко, смел. Помолился за меня, друг,

ли плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев обсудил формирование и приоритетные расходы регионального бюджета на 2027 год с членами правительства Самарской области и депутатами Самарской губернской думы. Член комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Александр Живайкин выступил с рядом предложений. Большая их часть на основе инициатив жителей. В числе ключевых инициатив депутата – комплексный капитальный ремонт школы с приоритетом для сельских образовательных учреждений и малых городов. От жителей Самарской области в народную программу поступило более 74 тысяч инициатив. Людей волнуют вопросы безопасности, качества жилищно-коммунальных услуг, ремонта дорог, развития транспорта, доступности медицины и образования и создания современных рабочих мест. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее поручил всем руководителям органов исполнительной власти региона, главам муниципальных образований, внимательно отнестись к каждому поступившему предложению. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Давидом Белявским и чемпионкой мира в командном зачете по художественной гимнастике Александрой Солдатовой. Сильнейшие гимнасты планеты приехали в Самарскую область по приглашению героя России Дениса Портнягина, чтобы провести мастер-классы для региональных спортсменов. На встрече обсудили развитие спорта в Самарской области, роль спорта в патриотическом воспитании, преемственность, передачу традиций от чемпионов к начинающим спортсменам и многое другое. С 1 марта следующего года в России изменится порядок контроля за здоровьем водителей. Если врачи выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, медицинская организация сообщит об этом водителю и МВД. После такого уведомления у автомобилиста будет 3 месяца, чтобы пройти внеочередную медкомиссию. Если противопоказания подтвердятся или водитель не пройдет проверку в установленный срок, право на управление автомобилем прекратят.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями, плюс 18 градусов. Завтра без осадков, плюс 20. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Позитив и счастье от Григория Лепса про хорошие, счастливые дни. У микрофона Рита Виноградова. Четверг уверенно и энергично катится к вечеру. Август эмоционально собирает чемоданы. А у меня для вас пару хороших новостей. Ну, во-первых, близится самая холодная ночь в столице. Плюс 4 будет сегодня, поэтому утепляемся. Вторая новость. Завтра лунное затмение. День будет неоднозначный. Возможно, сорвутся какие-то сделки. Но главное помнить, что это из-за расположения звезд, а не из-за нас. Я желаю вам красивого вечера с романтикой, комплиментами.

уже любой, лишь с тобой, тобою. Пусть идти дорогой не крутою, радость и боль только с тобой, лишь с тобой. Я тебя впервые встретил, мир притих и замер ветер, и заря зажглась на небе.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Григорьев в эфире. Дорога в никуда. Каждый из нас бесконечно, ежедневно проходит разные дороги и пути. Порой маршруты меняются, и мы к этому бываем, конечно, не готовы. Но главное – это движение вперед. Где бы вы ни были сегодня и сейчас, куда бы ни направлялись, пусть дорога будет легкой, настроение хорошим, а впереди обязательно ждет вас что-то приятное. А музыка на радио «Шансон» всегда рядом. Прямо сейчас послушаем дуэт Валерия, Алексей Глызин, «Он и она». Музыки много. Шансон один.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверняка многие из вас обратили внимание, что я частенько ругаю всякие ноу-хау, которые внедряют наши восточные партнеры при разработке автомобилей. Прекрасно, что Компартия запретила китайским производителям устанавливать так любимые ими выдвигающиеся ручки снаружи. Но, как оказалось, проблемки с открыванием дверей есть и в салонах машин, да и не только китайских. В Поднебесной отзывают более 7 миллионов автомобилей, и все из-за цвета дверных ручек. Да-да, оказалось, что эти важные детали сливаются с общей отделкой салона, и в экстренной ситуации их можно просто не заметить. Под раздачу попали почти все заметные игроки – Tesla, Xiaomi, Geely, Cherry и другие. Лидером по числу отозванных машин стала как раз Tesla – почти 3 миллиона единиц. Для исправления ситуации им на ручки наклеят яркие метки. Xiaomi тоже не отстают. 390 тысяч популярных седанов SU7 отправятся на дополнительную маркировку. Все это происходит на фоне внедрения жестких стандартов безопасности. С 2027 года в Китае все новые автомобили будут обязаны иметь аварийный механизм открытия дверей, чтобы пассажиры и спасательные службы могли их быстро и без проблем открыть в любой ситуации. Это самая разумная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Уютно проводим время на волне радио Шансона для всех, кто готов сделать эту осень жаркой, музыкальной. Мы продлеваем летнее настроение, ведь с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Атмосфера праздника, отпуска и возможность встретиться с любимыми артистами. Для вас и только для вас выступит Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие. До 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», поучаствует в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: звенят колокола.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон.
1: Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Таганка. В эфире настоящая классика русского шансона группы «Лесоповал». Песни, в которых и жизнь, характеры, и судьбы. Всем, кто рядом, всем, кто на душевной волне, солнечный привет. Сегодня 27 августа, я напомню. Уже, конечно, не совсем лето, но еще не осень, на минуточку. Проживаем особенный насыщенный месяц. В воздухе прохлада, свежесть, ну и, конечно, немного грусти, философии. Ну куда без нее? Хочется оглянуться, вспомнить, а что хорошего успело случиться этим летом? Может быть, встреча, может быть, поездка, а может быть, какой-то роман. Поэтому вспоминаем только приятное, ловим душевность и тепло прямо здесь.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлёб не душиться кашлем, и не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. Сна всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез. Там

Траплю ночи горькие грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Кремле нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров России и Украины. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва сохраняет открытость к продолжению мирных консультаций. Также российско-американские контакты по украинскому регулированию продолжаются на рабочем уровне. Песков добавил, что Россия предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию. С 1 сентября в России начнет работу единая система учета платежных карт. Как сообщают «Известия», новая система позволит учитывать количество карт, оформленных на одного человека в разных банках. Также в нее будут передаваться сведения о видах и номерах выданных карт, прекращенных картах, ИНН-держателей и общем количестве платежных карт у каждого клиента. При этом уточняется, что в систему не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. С 1 сентября следующего года банки будут обязаны учитывать установленный лимит при выпуске новых карт. Перед оформлением кредитная организация должна будет запросить данные из единой системы и отказать в выпуске, если у клиента уже есть 20 действующих карт. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек, юань стоит 12,77. Дарья Березовская, Радио «Шансон».

Катя Огонек и ее хит «На все времена я ревную тебя». А вот новость, после которой некоторым рабочим чатам грозит серьезная проверка. Оказывается, большое количество мемов и гифок в рабочих переписках может быть связано с падением эффективности сотрудников. Аналитики отметили, чем больше человек отвлекается на сообщения, которые не относятся к работе, тем сложнее ему удерживать концентрацию. Вы знаете, главное не увлекаться, потому что когда в чате появляется мем про то, как тяжело работать, следом еще 5 мемов про то, как тяжело работать, кажется, исследование уже можно не проводить.

Устала просто ждать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

главный романтик радио «Шансон», которого мы, конечно, очень-очень любим, это Стас Михайлов. Продолжаем вечер без суеты, без спешки. У микрофона Рита Виноградова. И это значит, будет много любви, чувств, признания, откровений и, конечно, романтических бесконечных историй. Прямо сейчас послушаем дуэт, который получил премию «Шансон года 2026» Чепик Холла «Не люби меня».

странное, знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты на слово убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

знает любви. Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви до свободы.

Наш легендарный Владимир Высоцкий в эфире. Друзья, успевайте, еще есть возможность попасть на легендарный концерт, где стираются границы между сценой и залом. Радио Шансон приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября. В столичной лайв-арене мы вас ждем. И самые доступные билеты на танцпол, где каждый станет частью большого музыкального праздника. Уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас романтичный дуэт. Татьяна Буланова, Денис Майданов, Москва, Санкт-Петербург.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
6: Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

что скучать считается полезным.

А вечер должен быть спокойный, поэтому все проблемы оставляем. Вы на волне радио Шансон, а душевной музыки с каждым днем становится все больше и больше. И радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов, где удобно именно вам, дома, в дороге, на работе. Включайте радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Барсум.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Более 8 тысяч жителей столицы посетили акцию «Ночь в поликлинике». 70% пришедших были моложе 40 лет, сообщила замэра столицы Анастасия Ракова. Она отметила, что всего за 4 часа на 10 площадках профилактику прошли в 3 раза больше человек, чем посещают кабинеты профилактики всех поликлиник города вместе взятых за один день. Вторая акция состоится в субботу. 29 августа с 8 вечера до полуночи. Посетители смогут сдать кровь, проконсультироваться с врачами, получить рекомендации по физической активности. Будет и культурная программа, которая объединит искусство, музыку, творчество, спорт и гастрономию. Участие в акции бесплатное, регистрация не требуется. Куриное мясо заняло первое место в мире по уровню потребления среди всех видов мяса. Основная часть мирового спроса приходится на Китай и США. Эти страны съедают почти треть от общего потребления курицы. Как пишет газета РУ, в 20 веке курица считалась продуктом, доступным в основном обеспеченным слоям населения. В 21 веке она стала одним из главных источников белка для жителей разных стран. Эксперты отмечают, что рост популярности курятины связан с ее доступной стоимостью, эффективным использованием кормов и быстрыми темпами производства. Кроме того, куриное мясо не сталкивается с такими же культурными и религиозными ограничениями, как свинина или говядина. Эрмитаж удостоился сразу двух престижных наград и был официально внесен в карту рекордов картографического сервиса. Главный музей Северной столицы забрал лидерство в ключевых номинациях страны. Эксперты проанализировали миллионы поисковых запросов и действий пользователей по всей России. По результатам исследования Эрмитаж завоевал победу в категориях «Самая популярная достопримечательность» и «Самый большой музей страны». Статистика сервиса показала, что из всех знаковых, исторических и культурных мест России пользователи карт чаще всего ищут, прокладывают маршруты и взаимодействуют в сети именно с Эрмитажем. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Ну что, пришло время собирать портфели и, конечно, приобретать билеты на встречу с Михаилом Шуфутинским. 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Я календарь перевернул. У всех, кто не успел приобрести билеты на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Возрастное ограничение 12+.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
2: Прости.
1: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить только это в последний раз.

0: Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

беремся за руки и вместе убегаем от плохого настроения, от тоски и грусти, бежим в сторону радости, веселья. Кто-то бежит домой с работы, а музыка на радио «Шансон». Добавит сопровождение вашему вечеру группа «Золотое кольцо» для ваших позитивных пробежек.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

А психологи предлагают проводить один день в неделю без интернета и телефона. Это улучшит эмоционально-психологическое состояние и хорошо повлияет на новые идеи, мечты и проекты всевозможные. Кстати, впереди последние выходные лета. И в субботу в столице синоптики обещают солнце. Мы, конечно, им верим. Поэтому планируем хорошие позитивные выходные без чатов, переписок, развлекательных видео. Главное задание — созерцать уходящее лето. И, конечно, не забыть собрать детей в школу.

0: 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Солнечная Радара и музыкальная история о самом светлом чувстве. Пусть вечер вдохновит вас на признание, на добрые слова для близких и на момент, когда хочется улыбнуться и подумать, ну а жизнь-то хороша. С вами в этот душевный вечер была Рита Виноградова. Впереди программа «Только для вас». Привет сообщения, не забывайте и не пропускайте. Услышимся на волне радио «Шансон». Сейчас послушаем Сергея Наговицына. Thank you.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Шансон» 21.00, а это значит, программа «Только для вас» начинает свое шествие волнам. Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие пару часов будем вместе. Ну и эти 60 минут посвящаем, как всегда, по традиции, вашим приветам, поздравлениям. Обязательно пишите признание в любви, ну и прочие замечательные события, которые случились в вашей жизни, чем вы хотите поделиться. Ну и привет тоже передавайте, конечно же. Единый номер для ваших смс-сообщений, просто сообщений, плюс 7-909-955-103-0. Также ждем вас на radioshanson.ru. Заходите, оставляйте свои сообщения. Вот что есть к данному моменту. Любимый шансон. Сегодня поздравляю дорогую Наталью Фещенко с днем рождения. Желаю, чтобы с ней по жизни шли вера, надежда, любовь и удача. Ну и я еще от себя добавлю, чтобы радио «Шансон», конечно же, с вами шло по жизни вместе. Мы тебя очень любим. Пусть для нее прозвучит песня, будет песня с уважением «Семья Фещенко». Спасибо большое. Пожалуйста, ребятушки. Добрый вечер, любимое радио. Поздравляем дорогого внука Дмитрия Малиновского с днем рождения, с 15-летием. Желаем ему здоровья, счастья и успехов в жизни. Пусть песенка летит ему в город Калач. Бабушка Наташа и дедушка Петь, село Паньшино. Бабушка и дедушка, вам тоже огромнейший привет, а внука с днем рождения.

души моей снова холодно. На губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная.

0: 12+. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для вас, только для вас.
5: Все верно, все именно так. Программа «Только для вас» продолжается. Кто только что присоединился, напомню наш координат, куда можно отправлять сообщение. Единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Виктория из Балашихи пишет: сегодня у нас радость.

мы взяли ипотеку, и сейчас за столом собрались самые близкие люди. Поэтому пусть этот вечер будет самым лучшим, а вопросы по работе останутся на завтра. Всем добра и позитива, присоединяюсь. Привет, радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, наши поздравления с днем рождения Михаилу Коляга из города Минск, от Ивана и Валентины Кракевича из Германии. Да, кстати, друзья, вам тоже большущий привет. Нас можно слушать и в Германии. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где вам будет угодно. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. А программа только для вас продолжается. А мы...

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Продолжаем, дорогие друзья, передавать вам привет и поздравления, признание в любви. Их тоже хватает, но давайте обо всем по порядку. Номер, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Анастасии Цыганковой большой привет, быстрее дорабатывай и домой отдыхать. Здесь без подписи сообщения, подписывайтесь, чтобы адресат понимал, от кого летит привет, сообщение, ну или признание в любви. Целую, ты самый лучший, ты моя опора, без тебя никуда. Обожаю, родной. Это откуда? Непонятно. Сообщение тоже прилетело. Радио Шансон, добрый вечер. Привет летит с берега Белого моря, города Северодвинска, всем моим друзьям. Ребята, мы сегодня все большие молодцы. Каждый из нас собрал в лесу по 20 литров северных груздей. Завтра всех жду в баню. Всем отличного вечера. Роман Буров, город Северодвинск. Ребятушки, напоминаю, номер +7 909 955 103 0. Единый номер для ваших сообщений. Пишите, жду.

Плюс 7-909-955-103-0. Это единый номер для ваших сообщений. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Вечерний привет вам, коллегам, друзьям, родственникам. Галюса написал. Галюса, вам тоже огромнейший привет. Надежда поздравляет с годовщиной. 30 лет. Жемчужная свадьба. Своего супруга желаю здоровья, успехов на работе. Мирного неба над головой. Подмосковье Поварово. Добрый вечер, радио «Шансон». Хочу передать большой привет своему любимому мужу Константину Тройну и сказать ему, что я его очень сильно люблю. И большое ему спасибо за все, что он для нас делает. Супруга Наталья написала. Здравствуйте, дорогое радио «Шансон». Хочу передать привет моему любимому мужу Никиточке. Павлу Никиточке. Никиточке, ну, прошу прощения. Люблю его и привет ему. Здравствуйте, самое лучшее радио. Хочу поздравить своего брата Антона с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, успехов, чтобы по жизни тебе всегда везло, верных тебе друзей и надежных, конечно же. Люблю тебя, сестра Анна написала. Ну и Анна просит песню Аллегрову «С днем рождения». Анна, будет обязательно, только напомню координаты. Плюс 7-909-955-103-0. Это единый номер для ваших сообщений. Не забывайте заходить к нам на сайт radioshanson.ru. Там можно что-нибудь написать, ну и что-нибудь посмотреть тоже. В общем, друзья, жду сообщения. Программа «Только для вас» продолжается. Пишите.

мы продолжаем передавать ваши приветы, поздравления, признания в любви. Всего хватает, дорогие друзья, но для тех, кто только собирается написать, но не знает куда, напомню наши координаты. +7 909 955 103 и 0. Единый номер для ваших сообщений. Привет, любимое радио «Шансон». Хочу передать огромный привет к моему сыну Леонверчику, который трудится со мной на работе. Сказать, что я его очень люблю. Также передать привет в город Королев своим деткам Машуне, Амине, Любашке, Тимурчику и самой маленькой Софии. Я их очень люблю и спасибо Богу, что они у меня есть. И скромная, но правдивая подпись «Самая лучшая мама моих детей» от Валентины Погореловой Зульфугаровой. А Валентина, вам также большущий привет. С любовью, Екатерина написала: «Добрый вечер, любимое радио. Большой привет из Крыма, из солнечной Евпатории. Прошу передать привет моему другу Сергею Криворучко и сказать, что я его очень сильно люблю». Екатерина, я передал привет Сергею. Надеюсь, вы ему еще и лично это все скажете и подтвердите. Здравствуйте, радио «Шансон». Хочу передать привет всем своим друзьям, Василисе, Макару и многим другим. Постоянный слушатель Степан. Степан, а вам от нас огромнейший привет. Пишите еще и слушайте «Шансон» громче.

Вот так, как всегда, практически незаметно пролетели 46, уже 47 минут программы только для вас. Меня зовут Андрей Лобанов, есть еще пару приветов и поздравлений, и даже громких событий. Но напомню перед этим номер. +7 909 955 103 0, единый номер для ваших сообщений. Любимое радио, мы на даче, слушаем радио «Шансон», правильно делаете. Немного окунулись в детство, вспомнили свое счастливое босоногое детство у бабушки. В деревне взгрустнулась семья Косаревых из Железнодорожного. Семья Косаревых, вам большущий, огромнейший привет. Но можно взгрустнуть по такому поводу, но я же понимаю, что это приятная грусть. Она тоже должна быть, без нее никуда. Передайте, пожалуйста, привет Юлии Стенниковой из Москвы от Дмитрия и Ирины Муниных из Казани. Казань, большущий привет. Ну и Юлии, и вообще всем-всем-всем. И поздравьте ее с тем, что она очень замечательный человек. Поздравляю, таких немного, но они есть. Для мужа у нас сегодня 25 лет совместной жизни. Двое детей, двое внуков. Ни одного имени в этом сообщении не вижу. Подписывайтесь, друзья, и пишите, кому передаете привет, поздравления. И вот здесь непонятно, 25 лет совместной жизни или 25 лет свадьбе. Если свадьбе, то это серебряная свадьба. Если 25 лет совместной жизни, ну вы молодцы. Для вас следующая песня, а программа только для вас уже завтра, друзья.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась

непогожий. Вот и все, это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь.

и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва.

0: Вот и все, пожелтела листва.
1: Михаил Владимирович напомнил нам своей пронзительной балладой «Это было вчера». Как же все-таки быстротечно время. Кажется, буквально позавчера мы были молодыми, бесшабашными, а сегодня – здравствуйте. Седина в висках, хруст в коленях и желание лечь спать пораньше. Но стоп, не спешим грустить, доставать валидол и пересчитывать пенсионные баллы. У нас есть лекарства покрепче любых таблеток. Михаил Исаевич и его легендарные хулиганы из группы «Лесоповал» знают лучший рецепт от взрослой меланхолии. Если голова идет кругом от тяжелых воспоминаний, осознание бренности бытия, нужно просто психануть и надеть шляпу строго на бекрень. Забываем про артериальное давление, отключаем внутреннего пенсионера и включаем режим дворового хулигана, но только с тонкой душевной организацией. В конце недели сам Бог велел быть слегка не в себе.
0: А везет так везет, а уж если облом, так ведь это прошло и осталось былом. Хорошо утешать, все про...

12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие.

0: другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сам самый главный диспетчер, и стрелки сегодня я сам перевел. И пусть отправляют составы пустыни, где только барханы в горячих лучах

0: виски.
1: Григорий Лепс пообещал запомнить этот вечер. Лично я ему верю. С его вокалом это звучит как угроза. Но если вы сейчас сидите дома в трениках, а не штурмуете караоке, то запоминать-то особо нечего. Пора срочно исправлять ситуацию. Нина Шацкая и Брэндон Стоун уже пакуют чемоданы. Забудьте про хриплый надрыв на кухне. Летим туда, где нас точно запомнят. Ну, как минимум официанты. В солнечный Стамбул. А лучше в Анталию на бархатный шансон.

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

приходят в голову по осени неутешительные выводы, приходят в голову.

Сергей Трофимов с песней «Неутешительные выводы», а такие выводы будут делать те, кто пропустит наш легендарный праздник 14 ноября. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайв-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Леп, Стас Михайлов, группа «Воровайки», Катя Чепик и многие другие. Зрители ждет любимая музыка, энергичные танцы и отличное настроение. Все это для тех, кому больше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай.
2: Выбирай. Выбирай.
0: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня.

Такая бравада обычно заканчивается либо свадьбой, либо статьей УК РФ. Выберем третий вариант – «Мирный сон». Группа «Сентябрь» выступает гарантом безопасности. В данном случае весна придет, птички споют, почки набухнут, в основном на деревьях, и жизнь снова станет прекрасной. Без скачек, пыли и криков, любо, зато с теплыми батареями. Всем доброго вечера, друзья!

Грошик медный зажав в кулаке, на удачу, чтоб быть ей узнанным, я всю жизнь свою

все не так. Держите такт в любой из тем. Держите темп, коль все не так. Держите такт в любой

искал, а ты пришла ко мне из сна. Моя принцесса, ты мой идеал, и на душе теперь поет весна. Я очарован нежностью и лаской, я околдован блеском синих глаз. Поверил, что бывает в жизни сказка, все потому, что ты со мной сейчас. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду с тобой пешком хоть всю планету. Имею в виду, я точно не уйду. Имею в виду, и точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду.

дышу. Влюбился я, как в первый раз. Не обижайся, я тебя прошу. Моя любовь совсем не на показ.

0: точно не уйду. Имей в виду, я точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду с тобой пешком хоть всю планету. Имей в виду, я точно не уйду. Имей в виду, и точно не уеду. Все разделю, и счастье, и беду. Пройду хоть всю планету.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета,

голодной выползал прощальный бред и держала, как слой заступ, пыльный поручень рука. Милой девочки глазастой до последнего гудка вспомнил.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

крокодила налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба говорить. Свадьба не шабаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвали сети, а с ними капитан. Разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам, ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запахом

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью бешеной, то закат осенний, то летний рассвет. Впрочем, на моей, на планете заснеженной, ни весны, ни лета, ни осени нет.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сбежались мы в чужой земле. Служили в десантном батальоне, доверили тебе и мне. Опять кого-то защищаем, бежим, стреляем и ползем. Опять кому-то мы мешаем, опять чужой отдаем.

Мне б только бы живым остаться и друзей не потерять. Мама, мама, помолись о меня, я вернусь к тебе не скоро, и на этой линии огня.

спета песен, их не переслушать, как бежал бродяга.

0: порядке, граждане твои.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 57 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай.
4: Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

каждой шутке есть капелька правды. В каждой правде есть капелька лжи. Я тебя попросила однажды, как разлюбишь меня, так скажи. Не копи понапрасну обиды, лучше сразу сказать, не таить. А ты мне улыбайся.

здесь бежит. Наша страсть кочевала над пропастью, и любовь моя дышит едва.

Подо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

выйду за околиц, сердце беспокоить. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

дымкою, к роднику да скрынкою, и земле родимая в пояс поклонюсь, и пойму, что родина Богом мне дарована, тульская любимая под названием Русь.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

на 10 опоздала. Солнечный луч вместо стен сырых подвалов.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

шляпу, в спину ветерок. Эх, сейчас бы шляпу, да теплый свитерок. Корочки на лаке, трубочку стволой. И чтобы ни собаки, ни конвой. И хоть плачь, хоть смейся, хоть бледней с лица. Еду в край, где рельсы обрываются. Пароход не ходит, самолета нет. И всего в один конец.

пути, все теперь одно. Будто кто-то крутит грустное кино, где не рвется пленка, и мы по ней летим. Но бесплатный зритель, я один.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Фасон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай, выбирай, выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш Слава Медяник.
1: Архипелаг кулак вне сантиметра.